0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Электричество по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

0: мальчик мой.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо.

черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Jamiroquai. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Jamiroquai – «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Jamiroquai – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. Soul.

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху. Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху. В ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президент.

дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королев, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

чувствую тепло. Чувствую тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник. Хотел сказать месяца, не знаю. Короче, второй вторник после прошлой бомбардировки. С вами диджей Зухер. И у нас в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Очередная дюжина треков от компании «Бомба Питер». Вот, и давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у меня есть Аська 96.4.7.5. Говорят, модно нынче в Аське. Аська теперь даже есть у Кремля. Сегодня по радио слышал, кстати. Ржал прям до безобразия. Вот, кому удобно общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться в Mail-агенте, неформатное Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и, конечно же, во ВКонтакте, кому удобно общаться, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот уже вижу, Леха Романов у нас нарисовался. Привет, дружище. Антоха, привет еще тебе тоже. Пишет, что вот, наверное, походу сегодня опять полтора человека в чате будет. Ну, посмотрим. Сейчас будем поглядеть. Я вот выкинул в самом начале темы итоги голосовалки прошлой бомбардировки. И я вот вижу, что ну не надо оно музыкантам. Не хотят они вот вообще ни в коей мере ни в ротацию, никуда, и вообще никак не участвуют в жизни своих песен. Ну, не надо так не надо, значит, у нас не будет опять выбора редактора. То есть будет вот чисто три победителя по голосам. Это группа 18+, группа Прок и Джинджер Мэтт. Вот, если правильно прочитал. Если неправильно, ну, извините. Беда у меня с албанскими. Вот, привет, Натаха. Приветище тебе. WhatsApp у меня на связи. Вот, привет, ребятушки. Это, я так понял, у нас... Вот, мне, знаете, чем не нравится WhatsApp? Тут нельзя подписать контакт. А, это вот группа Харакири у меня. Все, понял. Привет тебе тоже. Вот, ну и... Давайте, наверное, начнем. Родик, дружище, здоровище. Здоровище и тебе тоже. Вот, ну и вот, все, вот они. Подтянулись все, все подтянулись. Привет, Котейка. Хорошо, что ты не зашел на выходные, потому что мне твоя болгарка очень даже пригодилась. Еще дня три я и буду работать. Вот, так что ты просрал свое счастье. Ладно, друзья, итак, победителей давайте еще раз назову. Группа 18+, группа Прок и группа Джинджер Мэтт. Вот, они у нас попадают в ротацию. Айрат, привет тебе, дружище, отдельный. Вот, и что, осталось им почитать условия, загрузить свои треки и как бы вперед из песни. Ну и начнем. Начнем очередную бомбардировку. И вот как раз с Айрата-то мы и начнем. Группа Кулай, давно любимая мною группа. Сегодня с Дашкой днем, когда общались, я ее спрашиваю, что за песня. Потому что я знаю, что у нас частенько Кулай бывает в эфире. И чтобы не было повторов, она говорит, ты бы такое запомнил бы. Вот, соответственно, ну и так, две фразы мне написала по-быстрому из этой песни. Я понял, что нет, эта песня у нас не звучала, поэтому давайте слушать. Группа Кулай, город Казань, песня называется «Африканская». Вот, ну и я уже заранее настроен на кайф. Поехали.

Ну вот, ну вот, вот же оно. Айрат, вот я всегда вас хвалил за классное звучание вашей акустики. Вот всегда, всегда вас хвалил, но вот, вот в этот раз не похвалю, не потому, вот куда вокал-то пропал вообще, вот прям я сильно-сильно уши напрягал, прям вот вслушивался. Вот, прекрасный Стёп, мне нравится, я не знаю. Давайте начну зачитывать сразу комментарии музыкантов. Так, вот у нас группа Харакири пишет: пошло как-то, эксплуатация секса и абортов, ну как-то так. Вот, ну не знаю, это же Стёп, господи, ну как ты хотел-то. Родик пишет: черный юмор белых людей. Леха вот пишет: я такие тексты не понимаю, мне не нравится. Музыка легенькая, прикольная. Антоха пишет: прикольно, катаюсь по полу от смеха. Ряд вот пишет: это перевод с языка племени ням-ням. Ну, я, да, наверное, соглашусь. Но вот честно, честно скажу, мне придется переслушивать этот трек, потому что я, в принципе, всегда радуюсь группе Кулай. Я никогда этого не скрываю, и как бы вот мне придется еще раз переслушать, чтобы услышать текст до конца. Потому что я услышал прям ровно 30%, не больше. Не знаю, то ли у меня что-то с колонками. Ну-ка, кстати, друзья, напишите мне, потому что меня этот вопрос прям живо трепещет. Я знаю, что Кулай всегда делают качественный звук, а вот сегодня я прям вокал потерял куда-то. Прям, ну, не слышу реально, хотя у меня оба монитора подключены, и как бы ничего мне не мешает все услышать. Но вот как-то я прям музыку идеально всю слышал, а вокал куда-то прям провалился. Ну, не знаю, я буду надеяться, что это у меня так, потому что я знаю, что Кулай всегда выдает качество. Вот Лена пишет: звук норм, а песня мерзкая. Я так подозреваю, все девушки, девочки, женщины будут эту песню воспринимать в штыки. Вот, но никто не хочет воспринимать ее как шутку. Вот так вот, Айрат, нарвалась группа Кулай. Ну да ничего, ладно, едем дальше. Вот Саню Береснёва улыбнуло. Короче, публика поделилась прям контрастно, резко контрастно на два лагеря. Одним очень понравилось, вторым совсем не понравилось. Ну, это нормально на самом деле, потому что сколько людей, столько и мнений. Я всегда говорю музыкантам: все равно делайте свое. Все равно делайте свое, и всегда у вас будет своя компашка. Так, вот Дашка у меня нарисовалась в личке. Вот делает, говорит, репосты: шлю всем привет, присоединиться пока не успеваю. Ну ничего, Даш, мы тебя дождемся. Успеешь. Ладно, едем дальше. Дальше будет группа. Мне очень сложно, я как человек, который не дружен с албанскими языками, сейчас буду пытаться это все прочитать. Я так подозреваю, что читается это как Ирфклауд. Город Санкт-Петербург. Группа была создана несколько лет назад в Питере, но тяготеет к истокам классического зарубежного рока 70-х годов. Музыканты смешивают хард-рок с блюзом и рок-н-роллом, таким образом вкладывая в каждую песню свою душу и мироощущение. Целью Ирфклауд является поддержание интереса к мелодичному хард-року и представление России в этом жанре на мировой сцене. Но заявили о себе громко. Давайте будем вместе слушать. Итак, Ирфклауд, господи, теперь вот как бы название вычитать. Magical Vines. Вот так вот. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Так, вижу, у нас присоединился к нам Макс как раз вот из группы Earth Cloud. Приветище тебе, дружище. Вот, давай, раз у тебя есть возможность писать и туда, давай лучше пиши во ВКонтакт. Вот. И, друзья, вот у меня еще вопрос, кто просто пользуется... Кто пользуется WhatsApp, можно ли здесь как-то я в онлайн-версии имя подписать? Вот у меня номера висят. Прям ненавижу я, когда не могу назвать человека по имени, потому что пишут много кто, а ну я не запоминаю всех, просто физически моя дырявая голова не укладывает столько информации в себя. Так, ладно. Вижу, у нас тут появился Джон Прайс. Приветище тебе. Ну и давайте я, наверное, уже все-таки начну читать комментарии. Так, вот. Леха написал: начало проперло, музон мощный. Вокал, на мой взгляд, проигрывает музыке. Я как раз тяжелую музыку больше люблю. Но вокал так себе. Может, просто так записан, может, записано так, и поэтому не очень воспринимается. Далее. Родик вот пишет: громко, сильно, не мое, но вполне хорошо звучит. Лех польский пишет: ну, даже не кофе. А при чем тут кофе? Зачем ты хотел кофе тут услышать? Не знаю. Антох пишет: ничего, так довольно динамично. Джон Прайс тут спрашивает, надо критиковать или хвалить. Ребят, я вот всегда говорю, пишите, что думаете, но без хамства. Потому что на самом деле музыкантам всегда интересно послушать мнение о своем творчестве, потому что друзья, конечно же, будут хвалить, знакомые, конечно же, будут хвалить. А вот услышать, как есть, наверное, вот есть возможность только вот в таких ситуациях, как сейчас, да, когда вот на... Сейчас просто ради интереса обновлю статистику. На 17460 человек прозвучал трек, и вот люди могут высказывать свое мнение. Я считаю это полезно. Единственное, не надо хамить. Так, ладно. И продолжаю все-таки читать комментарии. Джон Прайс пишет: ну это ни разу не тяжелая музыка, хард а-ля 80-е. Вполне годно. Соло вон даже на пантетонике есть. Молодцы, пацаны. В машину самый синокос. Натаха пишет: не знаю, не мое, наверное, старички любители найдутся. Далее. Лена Злыгостева. Злая гостья такая. Пишет: а что, кто-то еще слушает такое? Мне кажется, тут классика съела реальность. Далее. А, вот мне подсказывают в контактах записать, как зовут. Ну, это целый геморрой. Ладно, буду думать. Так, ну и все касаемо трека, больше ничего. Вот, по поводу вокала. Ну вот, я не знаю, то ли у меня что-то случилось с настройками звуковой карты, потому что вот в варианте Кулая я, да простят меня все казанцы сразу, не услышал вокала. И вот сейчас вокал куда-то провалился. Буду надеяться, что все-таки это беда моих колонок, а не беда записи. А если это беда записи, то, конечно же, надо поработать технически с треком, потому что, ну вот, я опять вокал не слышал. Вот, а так, в принципе, ну, наверное, для именно этого стиля музыки достаточно неплохо. Вот, ну, по крайней мере, от врата я не услышал, меня не отвернуло, значит, хорошечно. Вот, Макс пишет: может, так и записано, в новых песнях будем больше работать над этим. Вот, значит, все-таки ни одному мне послышалось. Значит, все-таки у меня с колонками все нормально. Ну, потому что я точно знаю, что я никакие настройки не крутил. По идее, должно быть все хорошо. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас опять албанская группа. Так, сейчас я сразу удалю AirCloud, чтобы мне не путаться. Мне Дашка скинула сопроводиловку в тексте. Вот, и я его тут потихонечку прокручиваю. Так, группа Химия. Город Питер. Сопроводиловка достаточно короткая. Вот написали они про себя: мы играем рок, но с удовольствием экспериментируем с танцевальной, рэп и хип-хоп музыкой. Химия — это определенно то, что получается в результате. Вот у меня такое ощущение, что группа Химия у нас уже была в эфире. Вот мне очень так кажется. Ну, давайте слушать. Группа Химия, город Питер, Камон, называется трек. Поехали.

Не успел дописать, но давайте скажу словами. Вот Макс из AirCloud пишет: треки добавим. Грузите, ребят, я на самом деле всем музыкантам всегда говорю, грузите свои треки больше и чаще, потому что по одному треку очень сложно составить представление о группе. Вот, конечно, бывают такие треки, которые прям вот он один и зашел, и раз, и навсегда, но на самом деле, чем больше выбор, и нам, диджеям, лучше, нам всегда есть что выбрать. И слушатели, и гости сайта, они заходят, смотрят, выбирают, ковыряются и составляют свое представление. Вот, это что касаемо вообще глобально всем. Далее, давайте переходим все-таки к химии. И начну я читать, наверное, комментарии сразу. Так, тын-тын-тын-тын-тын. Вот, добрался, нашел откуда. Антох пишет: точно была у нас химия, но с другой песней. Леха Романов пишет: мне кажется, это поп-музыка, может, я не очень понимаю. Ну да, мне тоже кажется, что это ближе куда-то к эстраде. Вот, прям вот близко-близко к эстраде. Джон Прайс пишет: это хз, что такое закос под Лазарева? Ну, если сравнивать с Лазаревым, то Лазарев, наверное, все-таки хуже, потому что он меня с Нового года аж набесит. Имели мы с моей любимой, как это называется, опыт, купили, повелись на рекламу, когда миллиард разыгрывали, русское лото, купили мы с Ленкой билетиков, уселись за стол, набрали карандаши, и вот это, и каждый, после каждой цифры Лазарев. Меня просто этот человек, я его возненавидел, и до сих пор у меня к нему злобное отношение, поэтому честно скажу, что химия лучше Лазарева. Так, Антох пишет: песня штампованная какая-то, не впечатляет. Настюх пишет: нахимичили прям много всего, но не мое. Родик пишет: легко по музыке, а текст не ложится вообще. Пришло, прошло, ушло, как в сценке ботинки, полуботинки. Далее. Натах пишет: британский поп 20 лет назад. Прям вечер ностальжи, что еще бомбанет сегодня. Ну, не знаю, Натах, я ни один трек не слышал. И вместе с вами первый раз это все слушаю, поэтому как бы мнение составляем все вместе и общее. Илюха Корягин у нас нарисовался. Привет, дружище. Пишет: нормальная, довольно качественная попса, на мой взгляд. Так, Семенка пишет: здрасте всем. А, здрасте всем. Ну, как бы по треку ничего не написал. Привет тебе, Сема. Здорово, дружище. Так, ну и кот написал: да уж. В принципе, мало положительных отзывов. Ну, потому что я вот смотрю просто по, как это называется, по списку пишущих. В основном все рокеры. Да, рокеры, панкеры. Вот, есть у нас тут даже барды. Барды знают все, я огород камень кинул. Вот, поэтому, видимо, такое специфическое представление к треку. По классике жанра, скажу вам так, вполне себе неплохо именно для этого стиля. Поэтому, если прям вот честно подходить к вопросу, галочка от меня будет. Вот, и если не предвзято брать именно вот эту нишу эстрады, попсы, вполне себе неплохо. Вот Илюха пишет: жене понравилось, начало напомнило из какого-то мульта начало. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Эквилибрис. Так, сейчас я удалю химию, чтобы мне не путаться. Вот, группа Эквилибрис, город Москва. Читаю сопроводиловку. Эквилибрис — российская рок-группа, образованная в Москве в 2007 году. Основная черта творчества – приверженность чистого стиля отцов-основателей хэви-метала. Одна из немногих групп, которая может похвастаться сложными ритм-секциями ударной установки в исполнении
представительница слабого пола. Во как. Девочка за барабанами. Ну, давайте послушаем. Я, кстати, редко, мне когда попадаются девчонки-барабанщицы, но как минимум это интересно. Вот, итак, Эквилибрис, Москва, трек называется «Дух дороги». Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Кстати, я вот всегда говорю, и почему-то музыканты как-то вот это все дело мимо ушей пропускают. Друзья, когда звучит ваш трек, не стесняйтесь, кидайте ссылочки в эфирный чат во ВКонтакте на свои группы, на свои ближайшие концерты, на какие-то ближайшие мероприятия. Для вас же все это делаем, чтобы вот людям, если понравилось, они могли зайти, посмотреть, добавиться. Что вы, я не знаю, как... Ладно. Я так немножечко поругался, вдохновился я первой песней. Подскользнулся на говне. Вот, ладно. Итак, начинаю читать комментарии. Джон Прайс пишет: вот, огонь беру в машину слушать. Ночная трасса, жмешь соточку не спеша, так и прешь куда-нибудь на Урал. Лепота. Далее, Родик пишет: о, как зазвучало, и вокал, и музыка, красота. Далее, Родик пишет: о, как зазвучало, и вокал, и музыка, красота.

И сразу же вывалил ссылочку на группу, я так понял, Эквилибрис. Вот, ну и правильно, так и надо. Так, Настюха пишет: содержательно, дух соберет и дальше Урал рванет. А Натаха пишет: все класс, но не мое, и опять ничего нового. Тяжело, когда кто-то уже до тебя освоил музыкальную нишу, и тебе не остается ничего, как быть похожим. Шел бы лучше в оперу. Что-то сегодня Натаха у нас не с той ноги стала. Ну, почему? Есть же огромная ниша почитателей ариеподобных групп. Ну, нравится людям такая музыка. Я, да, вот честно говорю, это не моя музыка. Я такое не люблю. Слушаю редко. Поэтому к высказываниям к такого рода музыке я подхожу всегда чисто технически. То есть я не критикую никогда там, как что сыграно, как что спето, потому что, ну, дабы не наговорить глупостей, потому что вообще не мое, и ничего я в ней не понимаю, в такой музыке. Вот, с технической стороны вполне все себе здорово сделано, и все хорошо. Вот, та нога скоро будет, Натаха, уже обещала, что скоро будет, вроде так выздоровела, поправилась, обещала скоро быть, так что потерпи, скоро твоя подруга в эфир появится. Так, ну и в принципе все. В принципе все, больше нет никаких комментариев. Едем дальше. Едем дальше, и далее группа, единственная группа, молодцы, которые до эфира загрузили трек на сайт. И поэтому сейчас я даже скину ссылочку вам на этот трек. А далее у нас группа «Три кабана». Так, сейчас открою сопроводиловку. Так, Эквилибрис удаляю, чтобы не путаться. Тынц. Есть замечательная кнопочка Delete. Вот, группа «Три кабана», город Питер. Кто бы сомневался. У нас сегодня засилье Питера. Образована в Питере в 2016 году. В ее состав вошли Алекс Череп, Леха Синусоид и Димас Карабасов. Далее. Так, Розалинда, бэк-вокал. В 18 году на студии тыдын. Зачем все это писать, я не знаю. Информация ни о чем. Короче, группа из Питера, называется она «Три кабана». Молодцы, что загрузили трек до программы, поэтому сейчас мы его будем не только слушать, но еще и смотреть. Называется песня «Зомби». Поехали, ставим, слушаем. А музыканты не боятся, не стесняются оставлять ссылочки на свои группы, на свои ближайшие концерты в эфирном чате. Айрат, ты вовремя, ты молодец. Я только что опять тебя вспомнил, потому что я опять подскользнулся. Вот, поехали. Питер, «Три кабана», «Зомби». Слушаем.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, вот посыпались вопросы. Песня про гитару Ли. Антоха спрашивает, это у меня так или кривое сведение? Далее, Родик пишет, хоть и под гитару, а как хороший рейв с трешачком. Стрела Морфея припозднились. Для нас это стёб, отсюда качество не оценено, так как идея была в другом, как поняли. Далее, Лёха пишет, какая сложная по исполнению мелодия. Эй, Мах вот пишет, начало красивое, дальше вступление, ничего не понимаю. Ты не одна, ты не одинока в этом. Натаха пишет, вот это необычно, слов, правда, не разобрать, но главное, слово понятно. Джон пишет, сведения просто нет в песне. Друзья, я так подозреваю, что ребята, ну, во-первых, песня называется «Зомби». В принципе, это зомби-панк-группа после зомби-апокалипсиса, о котором я мечтаю просто. На самом деле, мы когда с моей женой любимой едем в машине, в какой-нибудь пробке стоим, я кричу, боже, когда же ты пошлешь зомби-апокалипсис? Я хочу, чтобы все люди умерли, чтобы осталось только 10% населения на планете Земля. Вот, и никакой, чтобы ядерной химии не было. Вот просто все стали зомби, сожрали друг друга и успокоились. Вот. Во-вторых, группа называется «Три кабана». «Три кабана». В принципе, вокал похож. И что? Ну, я, наверное, так же, как и «Стрела Морфея», наверное, воспринимаю это больше как стёб. Не знаю, ребят, загрузите больше своих треков. Если у вас все в таком духе, то это печально. Вот. А если только одна песня, то честно засчитываю ее как стёб. Так. Что там еще нам народ понаписал? Настюха вот пишет, у меня просто паника начинается. Не знаю, куда бы бежать, кого спасать. Да никого не надо спасать, все будет хорошо. Вот, ну и все, в принципе. Больше ничего про песню никто не написал. Ссылочек не было. «Три кабана», я так понял, не присутствуют у нас в эфирном чате. Или стесняются. Не хотят. Не хотят с нами общаться. Вот. Айрат, ты знаешь, одни зомби. Не одни, я же говорю, 10% населения, чтобы осталось на Земле. И тогда прям будет красота. И может быть я и мизантроп, но ты знаешь, вот иногда хочется, вот честно, иногда хочется, чтобы людей просто не стало. Такое, к сожалению, ты знаешь, все чаще и чаще посещает мой мозг. Видимо, старею. Я не знаю, с чем еще это сравнить. Вот, но надеюсь, что песок еще из задницы сыпаться не начнет. Но, по крайней мере, мысли посещают. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас... так, сейчас мы «Три кабана» удалим, чтобы не путаться. Ты дынс. «Фонд озерка» написано. Я не знаю, это или от слова «фонтан». Вот, или человек описался. Не будем говорить, что неграмотный, будем надеяться, что описался. Город Питер. И давайте, наверное, вот сразу начну читать сопроводиловку. Я так понял, от первого лица. 4 года назад, когда я еще пел свои напевы, выступая в Генуэзской крепости, пришла идея о музыкально-сказочном проекте. Вспомнила, что мама меня в детстве фантазеркой звала, посему так и решила свой проект назвать. Вот здесь фантазерка, все правильно написано. Так, настроение иногда и характеры сказочных героев передаются через напевы. Слова в них написаны лесным языком. Так, вот я так подозреваю, «Три кабана» — это не последний был трек, где мы слова не разобрали. Лесным языком пробуждают воображение и задевают струны чего-то давно позабытого, родного, близкого. Таков зрительский отклик. сопровождают мои сольные выступления три музыкальных инструмента: гитара, калимба, диджериду. Диджериду знаю, гитару знаю, калимбу не знаю. Вот, если фантазерка у нас в эфирном чате присутствует, расскажи нам, что есть такое калимба. Ну а мы, в принципе, ставим. Фантазерка, город Питер. Трек называется «Зелени глаза». Поехали, не стесняйтесь, музыканты, кидайте ссылочки на свои группы. Поехали.

А, итак, друзья, разделились у нас слушатели опять. Никто мне так и не написал, что такое калимба. Ну интересно. Ну пришлите хоть фотографию. Вот, Джон Прайс спрашивает меня, когда следующая программа. Рассказываю, следующая бомбардировка, вот то, что сегодня, то, что прислала нам компания «Бомба Питер», каждые две недели дюжина треков, мы их ставим, озвучиваем, обсуждаем, слушаем, вот, и через две недели, кто победит в голосовалке, попадут в постоянную ротацию неформатного радио. Вот, а вообще, если меня хочешь услышать, то завтра в 9 вечера будет у нас дуэт я и Колянова на программу «Миксер». Вот, и в четверг программа «Без воды» в 21.30 будет у нас кто-нибудь в гостях, но Костик пока еще не рассказал, кто будет. Вот, а так вообще смотри, все программы у нас на сайте есть, как бы там все подробно написано, зачем, почему, сколько наливать и куда слать деньги. Вот, ладно, вернемся все-таки мы к треку «Фантазерки». Первый вопрос у меня к Юле. Юль, почему путается постоянно то «Фантазерка», то «Фантазерка»? Вот зашел к тебе на страничку, там написано «Фантазерка», а в описании «Фантазерка», это так задумано или мы вовремя заметили, а ты не заметил, и надо поправить в описании? Вопрос номер раз. Вопрос номер два. Что же все-таки такое калимба? Кто мне? Покажите мне хотя бы эту дрянь. Киньте мне в эфирный чат. А, вот, кинула мне Натаха. Так, сейчас я разгляжу, что это. Какая интересная штука. А как она звучит? Судя по вот этим язычкам, я так подозреваю, это что-то близкое к варгану. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но мне кажется, что звук у нее должен быть интересный. Так, вот Айрат мне пишет, нифига ты мне прислал целую хрень длинную. Не, я потом почитаю. Айрат, спасибо тебе огромное, но почитаю потом, после программы, дабы не отвлекаться. Вот, а теперь я до того, как прочитаю комментарии, Юль, я все-таки, позволь, я дам небольшой совет. Ну, просто я как человек, который слушает каждый день очень много треков, ну и звукач, в принципе. Мне кажется, что вот в этом треке не хватает немножечко, как звукари называют это дело, воздух. Да, вот воздуха не хватает. Очень тяжелый звук. Мне кажется, вот если его чуть-чуть насытить кислородом, то прям звучать будет гораздо интереснее. Вот, а так, в принципе, неплохо. Конечно же, это не кач, конечно же, это там не для того, чтобы прыгать на дискотеке, а как именно трек данного стиля вполне себе. Единственное, вот по звуку, мне кажется, его надо прям полегче сделать. Не в плане игры, а именно вот в технических вот этих вот в процессе сведения добавить туда прям широты воздуха, и мне кажется, будет прям здорово. Вот, теперь передвигаюсь я к стопке комментариев, начинаю зачитывать. Натаха вот пишет, какой тембр, мне такого в хоре не хватает. Джон Прайс пишет, что это Питер сегодня жгет, одна песня краше другой. Родик пишет, интересно звучит по-нашему, по-народному, от души и с нотками экзистенциальности. Что ты мне слова опять такие мудрые подсовываешь? Я же дебил, я не умею такие длинные слова читать. В чем смысл моего существования? Без лишних слов, красиво. Айрат вот написал, где шумели, тихо ели, где поюны крик пропели, пролетели, улетели стая легких времерей. Что это было? Ну, я зачитал, конечно, но не могу понять. Ленка вот пишет, ждала няшность, а тут загробность какая-то. Так и представляется фонтан в центре разграбленного зомби-города. Сидит мрачная тетя в капюшоне с калимбой, а под плащом обрез.
Лен, переставай жрать эти грибы. Переставай жрать эти грибы. Трек на самом деле интересный, а просто, видимо, немножечко не твое. Далее. Машка пишет: эффекты я такие люблю. Стрела Морфея пишет: а в этом что-то есть, это не наше, но ухо не может пройти мимо. Интересно оформлено, лаконично, почти по-спартански. Интересный голос, ничего лишнего. Так, Семка пишет: таким пением она всех зверушек в лесу разбудила. Деревенская песня в хорошем смысле. А, вот, если кратко, то калимба — это африканское ручное фортепиано. Фортепиано. Ладно, все, я понял. Разделились люди. Ну, Юль, не обращай внимания, я тебе говорю как человек, который слушает много музыки. Все здорово, но я бы вот лично, это лично мое мнение, я не претендую на Бога, да, но как бы я бы поработал технически со звуком, сделал бы его полегче, попрозрачнее, и прям будет вообще здорово. Конечно, атмосферный трек, конечно, под это не будешь плясать на дискотеках, но вот так вот для себя, для души послушать интересно. Вот, едем дальше. Едем уже дальше. Далее у нас группа Харакири, они у нас уже были. Они уже у нас были, судя по тому, что в Вайбере они у меня есть. Ой, в Вайбере, в WhatsApp, я все путаю. А, давайте я расскажу еще, как с нами связаться, потому что ведь какой-то народ подключился, они знают. Подключились, слушают, они знают, где с нами общаться. Давайте кратенько. Во-первых, WhatsApp 902-75-00-59, Аська 96-47-5, и кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот так вот. И, кстати, Антоха, сегодня мы с тобой ошиблись. Видал, сколько народу? Вот так вот. Раз на раз не приходится. Я, кстати, не знаю, с чем это связано. Наверное, какой-нибудь закончился сериал. Наверное, закончился какой-то сериал. Так, ладно. Харакири. Харакири, космос станет ближе. Сейчас найду описалого. Я же его должен прочитать. Должен прочитать. Так, сейчас по фантазерку делитнем. Юлька так нам и не ответила. Почему? Фо или фа? И все-таки приходим к Харакири. Город Питер. Читаю сопроводиловку. Любовь во все времена была штукой непростой, и кто-то видит в ней то самое ощущение космоса. А здесь космос — это любовь в квадрате, поскольку героиня любит поэта. Рефрен «И космос станет ближе» вполне подойдет как статус в ВК для красивой девочки, которая мчит сквозь ночь на большущей машине навстречу к любимому. Блин, я себе прям представил девочку, маленькую, хрупкую, с реденькими волосиками, папироска так с губы свисает, на Белазе прет по трассе. И вот зашло мое абсолютное зло с печенькой. С печенькой зашло абсолютное зло, Коляновна. Вот. Короче, группа Харакири, город Питер, космос станет ближе. Как развидеть девочку на Белазе, я не знаю. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, начнем, наверное, с комментариев. Девочку на Белазе я, наверное, так и не развижу. Я себе татуировку сделаю, девочку на Белазе, мчащуюся вдаль. Так, ладно, читаю комментарии. Сразу начну с них. Только что у нас звучала группа Харакири. «Космос станет ближе». Родик пишет, как крепко звучит, и слова зашли, ощутил эльфийский момент просветления. Так, тебе тоже грибы жрать прекращать пора. Антох пишет, неплохо, меня проняло. Натах пишет, вот звук классный, альбом выпущен, ребята вкалывают совсем неплохо. Ленг пишет, вот Харакири лучшая группа в мире, у них альбом вышел вчера, кстати. И эта песня очень прямо зашла. Ну, что я могу сказать? Группа Харакири, ну, зажрались вы, что ли? Я не знаю, альбом выпустили, да? Вроде как дружим. А что-то ни один трек не загружен. Фу-фу-фу. Фу-фу. Нехорошо жлобиться, нехорошо. Загрузили бы на неформатку там. Чё тянете-то, ё-моё. Так, ладно, читаю дальше. Лёха пишет, ну, как всегда, хорошо. Илюха пишет, начало не оправдал ожиданий, мощно, а потом сплены. Макс пишет, соло на клавишах, топ. Сёмка пишет, хорошо, Харакири, 4 из 5 по мне. Стрела Морфея пишет, космическая синтезаторная вставка понравилась. Мне напомнил это Alan Parsons Project. У них был такой, я не знаю, помните, но это очень древняя, конечно, музыка для молодого поколения. А вот мне напомнило. Так, Илюх пишет, эффект прикольный. Так, Машка пишет, вступление шикарное, а дальше на сплин похоже. Если они были вдохновением, то очень хорошо. Но меня после крутого вступления жестоко обломали. Да где вы там все сплин-то услышали? Я что-то вот вообще сплинов не услышал. Хотя Саша Васильев, если бы я его как-то там услышал бы, то, наверное, меня бы немножечко вертануло бы. А я как-то вот нет, не услышал. Так, Макс пишет, Alan Parsons рулит. И... А, ну все знают таких. Ну вот, видите, а я думал, что я один тут древнее говна мамонта. Значит, не один. Значит, все хорошо. Вот. А группа Харакири притихли. Косяк-то свой чуют, да? Никуда больше не пишут. То прям разрывали. И WhatsApp. И туды, и сюды. И все. И притихли. Потому что зажали. Зажали альбом для неформатки. Вот так вот. Друзья называется. Ё-моё. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас... Так, сейчас я открою сопроводиловку. Харакири грохаем. Грохаем Харакири, чтобы не мешались. Так, дальше опять слово на албанском. Не знаю, правильно ли прочитаю. Корунос. Корунос, группа из Питера. История которой началась глубоко в Сибири. Участники коллектива не берутся как-либо именовать стиль своей музыки. Один известный петербургский продюсер предположил, что это декаданс-рок. Вот знаете, для меня всегда слово декаданс, оно как-то меня коробит. Что это? Что это такое? Что такое декаданс? Объясните мне, болезному. Потому что я столько определений уже этого слова в своей жизни видел, что мне сложно понять. Итак, ладно, ставим, слушаем. Корунос, «Парфюмер» называется трек. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22:12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Только что отзвучала группа Коронос. Вот ребята молодцы, сразу накидали ссылочек на группы, треков накидали и сразу на альбом скинули. Вот так вот надо, вот так вот. Пока народу много, пока все тут, вот себя и пропиарили. Молодцы, так держать. Вот, ладно, читаю комментарии. Родик пишет, вот офигенно, вокал разнообразно звучит, музыка впечатлила и многоходовочка в нотах. Мое. Натах вот пишет, еще даже до первых аккордов пара ласт угадала направление музыки. Припев слишком мелодичен для декаданса. Марина вот пишет, плюс 100-500, давно их слушаю. Котейка пишет, прикольно. Илюха пишет, впечатление, будто куплет из одной песни, припев из другой. Не очень. Далее, Антоха пишет, не знаю, мне не зашло, вокал как-то не идет. Натах вот пишет, удачи на окнах. Главный секрет там привести побольше народу с собой. Стрела Морфея пишет, рваный ритм, любопытно, некое смешение стилей. Ну и в принципе вот и все, больше нет никаких комментариев. Ребят, от себя могу сказать следующее. Вообще неплохо, вообще, наверное, здорово даже где-то местами, но хочу послушать что-нибудь еще. Грузите больше треков на сайт Неформатного радио, возможно, что-то даже возьму в ближайшие программы. Вот, потому что что-то вот интересное там для меня я услышал, но вот хочу послушать еще, посравнивать, что у вас есть еще. Вот, в принципе, наверное, галочка от меня будет. Едем дальше. Далее у нас группа «Ходоки». Группа «Ходоки», город Питер, опять же. Сегодня у нас, смотрю, один Питер. Так, очень короткая сопроводиловка. «Бродячий цирк», «Смейтесь и плачьте» и «Хлопайте в ладоши». Трек называется «Ангел». Поехали, ставим, слушаем, поперли.

Итак, друзья, 22.18. Вот нет бы откашляться до того, как кнопочку нажму, да? Нет, вот у меня мода такая. Я сперва включаю микрофон, потом начинаю сморкаться и кашлять. Ладно. Что там у нас были? Группа Ходоки, трек «Ангел». Сразу прям выхожу на комментарии. Антоха пишет тут вот, ничего так. Илюх пишет, подумал сначала фанаты «Игр престолов», судя по названию, потом услышал начало, а нет. Ну, слушай, Ходоки, подожди, Ходоки. Ну, ближайшие Ходоки у нас были Ходоки к Ленину, да? Вот, самый известный ходок у нас Ломоносов. Он аж из Архангельска проходоковал. Что, ну и до «Игры престолов», я думаю, было гораздо больше ходоков. Не надо на нее все вешать. Так, Стрела Морфея пишет, блин, пристрелите меня на куплет из Лаймы Вайкули. Да нет, не соглашусь. Это не куплет, это такой, как стиль. Вот хоть убейте сейчас, мой глупый мозг, он не вспомнит название. Вот, это просто стиль такой. Так, Родик пишет, еще одна красота. Не уровень офигенно, как по мне, но сильно. Исполнителям спасибо, особенно за текст. На коленках истерзанного вечера. Натах пишет, слова непонятно, задумка хорошая. Еще бы подрулить сведение, и будет супер. Так, Котейка пишет, не мое. Далее Илюха вот еще выдал, прикольная музычка на даче под шашлычок или где еще на отдыхе, вообще класс, навеяло почему-то, понравилось, в общем, просто, Илюха, ты истосковался по майским праздникам, вот сейчас, как только начнутся майские праздники, все города России накроет шашлычным духом, и будет прям вкусно пахнуть, и слюна будет выделяться много-много и радостно. Так, Стрела Морфея пишет, Босанова, это по стилю почти. Айрат пишет, хорошо, немножко вокала не хватает. Далее, вот, всем нравится невозможно, это норм. Чай не червонец, золотой. Да, кстати, это норм. Ну, теперь скажу, наверное, от себя, немножечко хромает сведение. Я бы, конечно, бы доработал бы трек, а так, в принципе, здорово. Я такую музыку люблю. Ну, не сказать, что слушаю постоянно, да, но вот иногда прям вот в жилу. И такое оно радует. Поэтому, как бы, Ходоки от меня вам галочка будет. Едем дальше. Далее у нас группа «В небо». Так, сейчас Ходоков делитну, чтобы не мешались. Вот. Опять же «Питер». Читаю короткую сопроводиловку. Группа «В небо» была создана в 2013 году. Музыканты прошли долгий путь, который помогает им т.д. Зачем это пишут, я не знаю. Формат группы близок к русскому эстрадному поп-рок-шансону, который всегда был понятен для российского слушателя. Поп-рок-шансон. Ну, панк-шансон я уже слышал. Поп-рок-шансон еще не слышал. Ну, давайте слушать вместе. Группа «В небо», трек называется «Если надо». Поехали, не стесняйтесь, комментируйте, друзья. Давайте еще раз расскажу, где. Во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Группы, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, прямо в этот же момент выбрасывайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Для этого все и делаем, не стесняйтесь. А сейчас «В небо», «Если надо», «Питер», ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22:25 только что отзвучала группа «В небо», трек «Если надо». Совсем нет комментариев по треку. А вот появилось два. Родик пишет: тяжко слушается, грустно, но соль на месте, молодцы. Леха пишет: современненько. Маша пишет: красиво. Антоха пишет: песня неплохая, но где тут шансон и попса? По мне так крепкий рок. Вот, я, если честно, слушая трек этот, даже и думать забыл о сопроводиловке. Вот, ребят, у меня прям, позвольте, дам вам совет. Совет, что ли? Ну да, наверное, совет. Чего я вам сейчас дам? Я вам сейчас дам мысль. Вот. Мою мысль в моей зухерской голове сформировалась такая мысль. Когда начал слушать трек, думаю, ну вот оно. Думал, вот оно. Думал, это будет трек эфира. Но вот прям потом мое мнение немножечко испортилось. Все здорово. Очень хорошо сделано, продумана музыкальная часть. Но вот когда начался вокал, прям вот где-то он совсем потерялся. Это раз. И, ну, мое мнение, это лично мое мнение, переборщили с ревером на инструментальной части в некоторых местах. То есть вот не надо было там так много. Вот прям вопросы все чисто технические, чисто по сведению. А так, конечно, здорово. И дудук прям вот он меня, если честно, в самом начале и подкупил. И начал слушать. Но вот эти вот косячки, ну, мое ухо придирается, я честно говорю, потому что очень много всякого слушаю каждый день. И не всегда хорошего. Но вот говорю как есть, по чесноку, мне понравилось, но со звуком работать. И, конечно же, грузите еще треков на неформатку. Хочу слушать. Хочу послушать еще, потому что по одному треку, конечно же, впечатление составить сложно. Вот, то, что он слушается отлично, я не спорю, но, как сказать, радийное ухо, оно немножечко другое, не как у обычных слушателей. Плюс сам музыкант, плюс еще и звукач. И поэтому, как бы, у меня это все очень четко в голове цепляется. Поэтому я не придираюсь, я вот говорю как есть. Вот. Что тут? Вот Илюха пишет: дудка вообще бомба. Дудук это называется. Очень давно, ну как давно, недавно, где-то с полгода назад загорелся мыслью себе куда-то его вставить. Вот, теперь осталось дудукиста найти в Туллине, в нашем, вот, ну или где-то там, кто захочет помочь подыграть. У кого есть дудук, друзья, может, кто сейчас слушает и умеет играть, и дудук есть, и отпишитесь, может, вместе что-нибудь сварганим. Вот, а так, в принципе, песня классная, аранжировка классная. Вот вопрос именно к технической части. Уж не обижайтесь, но что думаю, то и говорю. Поэтому, как бы, такой вот я говно. Едем дальше. Далее у нас группа «Лисьи песни». Сейчас я открою сопроводиловку. Так, удаляем «В небо». Вот. «Лисьи песни», не написано откуда. Ну, видимо, из норы. Вот, читаю сопроводиловку. Вокалистка группы «Лисьи песни» Евгения Лисова заявляет, что ее группа ничем не отличается от тех, кто просто взял в руки гитарку, чтобы потренькать и попеть. Это могло бы быть правдой, не имея девушка за плечами серьезный музыкальный бэкграунд. Необычное видение музыки, сформированное под влиянием многогранного музыкального опыта, вносит в звучание группы изрядную долю самобытности. Приятный женский поп-рок сочетается с элементами фолк-рока и джазовыми аллюзиями. О, как закручено понаписали, блин. А итак, ставим, слушаем «Лисьи песни». Трек называется «Ведьма». Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто досидел до этого времени, 22:35 на нашем зеленом системных. Также приветствую тех, кто только что подключился. Моя аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться. В WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, только что у нас отзвучала группа «Лисьи песни», трек «Ведьма». Совсем немного комментариев почему-то, но, по крайней мере, все хорошие. Вот, Антоха пишет «Неплохо», Леха Кот пишет «Просто здорово», Натаха вот написала, пишет «Неплохо», Леха Кот пишет «Просто здорово»,

тебя фонтанировать будет. Ты сразу найдешь, что сказать. Да здорово, хороший трек, хороший голос. Все приятно слушается. От меня галочка однозначно будет. Лисьи песни. Грузите еще треков на неформатку. Я думаю, что-то даже в ближайшую программу, не бомбардировку, возьму. По крайней мере, хочу, чтобы было с чем сравнить. Грузите. Вот Макс пишет: приятная песня и звук. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Сахарный человек». Так, сейчас я лисьи песни делитну, чтобы мне не потеряться. Вот, Москва. Наконец-то не Питер. Наконец-то не Питер. «Сахарный человек» — культовая эйсид-рок группа из Москвы. Что такое эйсид-рок? Не знаю, честно. Я без толков с детства. Музыкальные корни коллектива уходят в психоделический рок 60-х с сильным влиянием американского фолка и блюза. Любой город, в котором происходит концерт «Сахарного человека», превращается в Сан-Франциско 60-х. Улица Хейт-Эшбери, а фестиваль «Вудсток» 69-го года. Психоделические буги, свинг, эйсид-рок для танцев, трипов и любви. Вот, ставим, слушаем. Поехали.

Итак, друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Да-да-да, она подошла к концу, и все, кто досидел до конца, молодцы. Вот, только что был «Сахарный человек» с пулей в голове, называется трек. Давайте сразу зачитаю комментарии. Вот, вижу, Евгений сразу же кинул ссылочку, молодец, на свою группу. Кому понравилось, переходите, вступайте, слушайте дальше. Так, читаю комментарии. Родик вот пишет...

детства всякие BBC-шки и голоса Америки на кассетах. Антоха пишет... Нет, это он к другому треку. А, вот, написал, Old School рулит, но можно и чище записать. Макс спрашивает название группы в честь Сикста Родригеса, что ли. Так, Натах вот пишет, Сахарный чел был в Туле на днях с концерта. Вот снова ретроспектива, мне не катит. Леха Польский пишет, вот все здорово, один вопрос, где вокал? Куда? Куда подевали вокал? Так, далее. Стрела Морфея пишут, конец 60-х, начало 70-х, повеяло классикой жанра, наверное, больше всего крен в сторону Doors лично для меня. Спасибо за возврат к прошлому, хорошо стилизовали. Айрат вот написал, хорошо, коротко и емко, хорошо, хорошо. Но по мне неплохо. По поводу вокала, я не знаю, Лех, что ты там не услышал. У меня хорошо все прослушивалось, как бы, на моих мониторчиках. Я бы не сказал, что прям у меня дикого качества монитора, обычные, стандартные. Специально работаю на таких, потому что люди, которые слушают конечный вариант, слушают в недорогой акустике. Вот, поэтому всегда работаю на средних мониторах и как бы слушаю сейчас как обычный рядовой слушатель. И мне качество звука, в принципе, с учетом стилистики, да, с учетом, да, вернее, не стилистики, а стилизации, вполне себе неплохо отзвучал. Мне прям ранних битлов почему-то навеял. Не знаю, почему есть такое сравнение. Можете, Сахарный человек, добавить себе это сравнение в пресс-релиз. Вот, Зухер назвал нас ранними битлами. Вот, все, друзья. Что будет дальше? Завтра, в течение суток, скорее всего, утром, но может оказаться, что вечером, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Друзья, музыканты, не стесняйтесь, раскидывайте по социалкам, репосты делайте, ставьте галочки за все понравившиеся группы, не за одну там какую-то тыкнули и ушли. Ставьте за всех, кто понравился, пусть рейтинг будет актуальным. Вот. Соответственно, следующая программа «Неформатная бомбардировка». Мне вот тут Антоха сказал, что ровно через 2 недели попадает на 1 мая. Вот. Поэтому, наверное, скорее всего, следующая бомбардировка будет через 3 недели. Обычно она у нас раз в 2 недели. А тут, раз мы на 1 мая попадаем, я думаю, смысла нету, потому что в это время уже как бы все нормальные люди будут жрать мясо, пить винишко и точно не будут слушать радио. Вот, поэтому через 3 недели будет у нас 3 победителя. Если будет нормальная голосовалка, а не как прошлое, где музыканты даже сами за себя не тыкнули, я уж не говорю про репосты, если все будет нормально, я увижу, что музыкантам это надо, значит, я выберу еще несколько треков как главный редактор, и они попадут, все эти треки, в постоянную ротацию Неформатного радио. Все, всем говорю до завтра. Завтра услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». Вот, не болейте. Любите друг друга, все будет хорошо. Всем спасибо, кто был в чате. Всем спасибо за комментарии, за эфир. С вами было здорово и не скучно. Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Grip».

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Zlatar Alexo Informatno Radio.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

уходи. И снова рядом нет никого. Уходи.

Уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи. Уходи.

0: Итак, привет, друзья.
1: Добрый вечер, дорогие добрый радиослушатели.
0: 21.00, 30 октября. Вот, и шли ноздря в ноздрю у нас, ребята, в прошлой голосовалке. Сделали скриншот, выложили, блин, в эфирный чат Зухера, смотрите там. Итак, с вами Ехидный Конь Димка, с вами диджей Зухер. Вы слушаете Неформатное радио. Сегодня ровно год с первого эфира Неформатки. Нет, вру, не Неформатки.
1: 5+1.
0: Программы 5+1. Вот, у нас, конечно, есть повод отметить, но... Блять, не на что. Вот, собрали последнюю мелочь, купили Зухеру сигарет. Вот, так что сегодня принимаем от вас поздравления. Ну, если есть желание поздравить. Вот, и сейчас сразу нон-стопом ставим двоих победителей прошлой программы.
1: Да, но я вначале все-таки скажу, кто нас победил. У нас программа была двойная. Было очень много достойных треков. И в итоге одержали победу две группы. Если с первым местом было все понятно, уже где-то за день до конца голосования, Реактивный Психоз, наши друзья из города Барнаул, они уверенно заняли первое место с композицией «Ты и я», то второе место тут было очень все сложно. Коллектив из Щекина «Вяништяк» и коллектив из Питера «Ленажи» шли ноздря в ноздрю.
0: Но Зухер угадал.
1: Зухер угадал, да, что все-таки «Ленажи» с композицией «Небо» заняли второе место. Буквально на 3 голоса опередили они ребята из Щекина. Ну, что хочу сказать. Ребята, не расстраивайтесь. Это ваш дебют на Неформатном радио. Я думаю, еще будете у нас звучать. И тем более, что ваша песня, возможно, попадет в ротацию также, но уже не как победить 5+1, а как ништяк.
0: Скоро у нас будет фестиваль панковский в Туллине. Вот, и будете выносить рояль, будете открывать фестиваль выносом рояля и закрывать фестиваль сбросом этого рояля со сцены.
1: Ну вот. Что, друзья, сейчас нон-стопом ставим двух победителей в эфир, и когда уже наши победители отзвучат, соответственно, плавно перейдем к теме нашей сегодняшней программы. Для тех, кто не знает, сегодня у нас программа посвящена не только юбилею 5+1 годовому, но также грядущему празднику День народного единства, который будет 4 ноября, и об этом мы чуть попозже подробно поговорим.
0: Давай с народом поздороваемся, пока их мало.
1: Давай,
0: пока их мало,
1: давай,
0: втихаря. Давай. Юлька, привет, Ольга, привет, Артур, здорово, дружище. Вот, все, ставим нон-стопом песняги, и нарисуемся мы через 8 минут и продолжим. Поехали.

0: А народу пофигу, кого и с чем, главное, поздравлять. Спасибо, народ, за поздравления. Сегодня годовщина программы 5+1. Вот, не музыкального города. Музыкальный город чуть попозже, по-моему. А может и пораньше. Я не знаю, когда кто родился. Вот, но присоединился музыкальный город к программе 5+1 где-то, наверное, с полгода назад. Вот, ладушки. Едем дальше, и коняшка решил сегодня начать программу необычно.
1: Да, я решил начать программу необычно, объясню, в чем тут дело. Друзья, 4 ноября у нас будет праздник, общероссийский праздник, День народного единства. Не все, к сожалению, знают, что это за праздник. Ну, если кто-то не знает, да, я немного расскажу. 4 ноября закончилось смутное время в начале 17 века, и поляков, как ссаных котов, выгнали из Кремля, выперли из России, да, и Русь наконец-то сбросила вот это вот ярмо оккупантов. И, собственно говоря, этот день считается днем национального народного единства. Вот, все песни, соответственно, у нас сегодня будут посвящены русскому духу, Руси, героизму наших предков. Ну, я так думаю, что все песни, которые сегодня прозвучат, они очень достойны.
0: Сегодня здесь будет Русью пахнуть.
1: Да. Совершенно верно. И я что еще хочу сказать? Независимо от того, кто вы по вероисповеданию, язычники ли вы, православные ли вы, может быть, вообще вы атеисты, да, этот праздник наш, мы русские, с нами Бог, с нами сила. И первая песня, она не пойдет в зачет, она не будет представлена в голосовалке, поскольку...
0: Я думаю, Кинчи Костеву будет пофигу.
1: Да, потому что Косте Кинчу наверняка действительно пофигу, что сейчас его песня звучит на неформатном радио. Не мог эту песню не поставить в сегодняшний эфир. Это песня группы Алиса «Небо славян». Я считаю, что это будет хороший лейтмотив для нашей программы.
0: А я считаю, что вот была бы лучше песня «Мама».
1: Ну, возможно, но так как я выбрал «Небо славян», она и прозвучит.
0: Ну да, вот ты не посоветовался опять, а вот подумай, мама, наверное, была бы все-таки круче бы.
1: Ну возможно. Если что, у нас программа сегодня до 11, мы, я думаю, и маму поставим, когда может закончится, да, эфир.
0: Да, коняшка сегодня сказал, да ебись, она все крестом, поеду на такси.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому сегодня у нас все 2 часа в
1: распоряжении. Итак, друзья, Константин Кинчев, группа «Алиса», «Небо славян». Начинаем программу, которая посвящена 4 ноября, Дню народного единства. Поехали.
0: Итак, друзья, 21:18 начали мы сегодняшнюю программу. Вот, привет всем тем, кто к нам только что подключился. Смотрю, вот в чате до хрена народу появилось. Здравствуйте, ребятушки. Спасибо всем тем, кто нас поздравляет. Вот, Диман, тебе могу четко сказать свою позицию. Зига не проканает. Вот, я относительно этого очень жестоко настроен. Не люблю я фашиков. Вот. Итак, чего?
1: Ну что, ну а сейчас начинаем мы программу, точнее продолжаем мы нашу программу. И по старой доброй традиции, трек, который сейчас прозвучит, это «Кот в мешке». Трек, который нам предоставил музыкальный город, наши партнеры. Ну и, собственно говоря...
0: Но уже не партнеры.
1: А кто?
0: Уже не партнеры, это уже полноценная составляющая.
1: Наши братушки наши. Вот. Так вот, для тех, кто не знает, что такое «Кот в мешке» и чем его едят, объясню. Мы с Захаром до эфира данный трек не слушаем. Он для нас будет звучать в первый раз так же, как и для вас, дорогие радиослушатели. Ну и, собственно говоря, в данной программе представлена группа под названием «Время до». Группа из Санкт-Петербурга, и композиция называется «Православная Русь». Что об этих ребятах могу сказать? Да, в принципе, я, наверное, подробно говорить ни об одной группе не буду, потому что песен у нас много, буду экономить ваше и наше время. Хочу только сказать о том, что группа в своем материале очень много обращается к истории нашей страны, к героизму нашего народа, к православию, и я считаю, что группа уже априори должна быть достойной. Посмотрим, послушаем. После того, как трек прозвучит, будем делиться своими впечатлениями, своими мнениями.
0: Ну и откуда они?
1: Питер, Санкт-Петербург.
0: Питер. А что ты не говоришь, Питер нас не подведет?
1: А ты же мне...
0: Ну я приготовился, я думал, почморю тебя, нет?
1: А я скажу так, я эту фразу не стал говорить. Почему? Потому что трек отбирал не я. Бог знает, что там музыкальный город отобрал.
0: Ну Питер же, ё-моё.
1: Ну Питер, да, Питер. Люблю этот город и люблю группу из Питера, потому что ни разу у нас еще не было такого казуса, что группа из Питера присылает какую-нибудь бяку. Всегда треки хорошие.
0: Ну, поехали, давай слушать.

0: Вообще, ну это прям вот, как это сказать-то, ё-моё. Мало того, что песню затянул, так еще и затяжку такой в конце, финал затянул. Вот. Ну чего, ты что скажешь?
1: Ну я скажу, давай я начну с комментариев своих, да? Друзья, мне этот трек очень понравился. Тот случай, когда вокал, вокальные данные и подача, ну, даже не на 5 с плюсом, на 10 с плюсом, шикарнейший просто вокал, шикарная подача, очень вдуманный, взвешенный, правильный текст, и, ну, мне песня, безусловно, понравилась. Единственный минус, который я для себя отметил, песня, на мой взгляд, затянутая, очень долгая песня. Ну,
0: да, это самый основной минус, потому что ее устаешь слушать. Устаешь слушать, и прям хочется вот перемотать, переключить.
1: Ну, это лично тебе. Мне, я на самом деле от нее не устал, особенно учитывая то, что очень красивая аранжировка, очень хорошо исполнена. То есть, если бы я имел возможность проголосовать не за одну, а за несколько песен, да, безусловно, голос был бы за. Ребята большие молодцы. Питеру привет. Питер в очередной раз не подкачал. Молодцы.
0: Ну, у меня, в принципе, что, вот... Только, наверное, к длине. Текст я не слушал, поэтому текст я его никогда не обсуждаю. Текст — это дело автора. Но длинный, блин. Блин, длинный. Я бы укоротил бы песню прям четко бы на одну треть точно бы. Вот, так, что пишут в комментариях? Вот, Артур пишет, что-то напоминает, не пойму, какую песню. Ну вот, по мне, я не нашел, на что похоже. Вокал, да, вокал похож на раннего Чижа, но... Я, кстати, ни слова не сказал о том, что он косит под Чижа. Нет, просто он похож на Чижа.
1: Нет, знаешь, Захар, я скажу так, что вот, Сережа Чиграков нервно курит в стороне, потому что вокал тут, конечно, на мой взгляд, личный, да, шикарнее, гораздо шикарнее, интереснее.
0: Аранжировка интересная, мне нравится. Мне все понравилось, кроме того, что она затянута, а потом еще в конце вот этот вот длинный финал, который, ну, блин, добил меня просто. Вот, а песня хороша. Мне понравилось.
1: Ну все. Да, едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Это у нас был Питер, и теперь мы из Питера плавно перемещаемся в город Гурзуф. Это очень далеко, там наверняка сейчас тепло, и, возможно, даже кто-то купается. Вот, трек...
0: Сволочи!
1: А мы тут мерзнем в Туле, да, мы тут мерзнем в Туле. Так вот, друзья, данный трек уже звучал в одном из эфиров неформатного радио, и, собственно говоря, уже тогда он понравился многим радиослушателям. Учитывая то, что у нас сегодня программа специальная, посвящена она 4 ноября, Дню народного единства, я решил эту песню обязательно в программу включить. Автор данной песни Анатолий Барановский. Некогда наш земляк, человек, который очень достойный, очень заслуженный, очень много сделал для развития рока в Тульской области, в Туле, да, и его клуб, который он делал, клуб «Виноград», помнит, наверное, все тульские музыканты, все тульские тусовщики, потому что клуб был просто замечательный. Очень жаль, что Анатолий переехал из Тулы в Гурзуф. Ну и, собственно говоря, песня, которая сейчас прозвучит, называется... Коротко, просто, ёмко и понятно. Песня называется «Русь». Прежде чем песню поставить в эфир, еще раз повторюсь. Просто замечательная композиция, очень интересный текст, очень интересный вокал и очень интересная аранжировка. То есть для меня эта песня одна из самых любимых, я ее часто переслушиваю. Я думаю, что эта песня также понравится и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну и поехали.
1: Поехали. Анатолий Барановский, город Гурзуф, Русь.

0: Итак, друзья, 21.35 на наших зеленых системных. Программа 5 плюс 1 отзвучал у нас Барановский. Анатолий, да?
1: Да, Анатолий.
0: Анатолий Барановский. Вот. Мы тут в чате пустились в полемику. Артуру вот все вот эти вот песни, которые звучали до того, они ему все что-то напоминают. Я написал в чате, но решил я все-таки озвучить эту мысль. На самом деле, очень многие пишут в этом ключе. Очень многие. Но почему-то вот все согласны отдать эту прерогативу только Шахрину. Вот только появляется какая-то песня с народными, с истинно народными нотками, да, сразу же говорят, фу, это клон Шахрина. Фу, это только вот Чаев так играет. Да ни хрена подобного. А на самом деле очень много людей пишут в таком ключе и очень много такой музыки. Просто ее... Она не коммерческая. Поэтому ее мало слышно по радио, поэтому не с чем людям сравнить. Вот и все похожести. Вот. Тоже Артур написал текст отличный, залихватская. Щедроты, просторы, патриотизм. Даже сказочность присутствует. Но я текст вот не слушал, что первый раз мне, конечно, я включал, что сегодня...
1: Очень жаль, Захар, очень жаль.
0: Ну, не слушаю я тексты. Просто я их слушаю, когда я начинаю заучивать песню. То есть вот если она мне нравится, я ее начинаю автоматически петь, тогда я слушаю текст. А так, ну, такой вот я говно. Что сделаешь? Ладно. В принципе, все понятно. Нот 7. В октаве 12. Нет, в октаве тоже 7 нот. Подожди, а ноты... А, ну хотя да, 12, бемоль, диезы, они же тоже нотами считаются. Или нет, подожди. Тогда уже не про ноты надо говорить, а про тона. Вот. Вот, это будет правильно. А нот все-таки 7.
1: Ну ладно, Захар, о тонах и о нотах поговорим как-нибудь в другой раз. У нас сегодня большая программа насыщенная, очень много треков, которые сейчас будут звучать.
0: А ты все равно такси едешь.
1: Ну, а тем не менее.
0: А вдруг успею, да?
1: Да, вдруг успею. Так вот, друзья, только что звучал трек Анатолия Барановского «Город Гурзуф, Русь». Ну и следующая песня, она немного выбивается из общей колеи. Это песня... О древних наших былинных богатырях, о наших героях. Все наверняка в детстве читали былины, может быть, сами читали, может быть, родители читали про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Так вот, группа «Хобби» из подмосковного города Егорьевск у нас уже также была участником программы 5 плюс 1 с этой песней, и я решил воспользоваться темой нашего сегодняшнего эфира
0: а
1: и еще
0: вот
1: раз
0: смотрю,
1: ее поставить.
0: У нас все уже были.
1: Нет,
0: вот
1: не все.
0: Вот смотри, Деникин «Спирт, едем в Грозный» звучало. А Тусуниди со Святой Русью звучал.
1: Нет, он со Святой Русью не звучал, он звучал с дельфинами. Ты не путай.
0: Подожди, Святая Русь тоже... А, ну значит, она на сайте у нас есть.
1: На сайте
0: значит,
1: есть, да.
0: Я ее там слушал. «Хобби» звучал. Вот этот Сусанин звучал.
1: Ну, давай все сейчас карты раскрывать не будем. Просто у нас сегодня эфир такой, скажем так... Тоже в каком-то роде праздничный, да, поскольку сегодня годовщина программы 5 плюс 1, сегодня мы...
0: Трезвые. Ой,
1: и...
0: пошла песня. Ну давай, объявляй быстрее.
1: Итак, группа «Хобби», подмосковный Егорьевск, три богатыря.
0: Поехали.

0: Ну вот, отзвучало. Ну, я вот помню, она мне и тогда не понравилась. И сейчас она мне не понравилась все равно.
1: Ну, объясни, почему она тебе не понравилась?
0: Ну, вот там вообще, знаешь, как тебе сказать? Во-первых, ну, это вот очень интуитивно. Во-первых, вот сам текст, который вот все-таки его приходится слушать, потому что они его спешат сказать под музыку, под панк-музыку, понимаешь? Они начинают не петь, а говорить скороговорки. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот она не укладывается. То есть вот если там в куплете еще более-менее как-то оно все тянется, то когда начинается этот проигрыш припевный, он старается успеть за музыкой. И в итоге ритм песни ломается, и получается этот проигрыш припевный, он старается успеть за музыкой. И в итоге ритм песни ломается.

0: совсем. Вот, ладно, но это лично мое мнение, я не претендую на глаз божий, я очень часто ошибаюсь, но, по крайней мере, я говорю свое мнение. Вот, читаю эфирный чат, стихи говно написали.
1: Это у нас Оля Пень опять отметилась.
0: Да, Пенек, здравствуй. Так, Артурчик пишет, это творчество.
1: Кстати, Артур сголосовал, если правильно понимаю, в тот раз именно за эту песню.
0: Он, кстати, помнит ее, да, он ее помнит. У богатырей был хайер, говорит. Богатырей разве был хайер?
1: Хер у них был, Артур пишет.
0: Хер у них? Не, ну он, видно, хотел написать хайер, потому что этот... Про панков мы говорим.
1: А, ну да, да, да.
0: Вот.
1: Ну, меня и просто единственное, что вот, что мне в этой песне, к чему могу придраться лично я, к тому, что тогда наша земля называлась Русь, а не Россия. Ребятам об этом, кстати, тоже в прошлом эфире говорили, когда эта песня звучала в тот раз.
0: Да, и когда они курили за углом тот учебник истории, который надо было прочитать, вот как раз там про это было написано.
1: Ну что, ребят, в любом случае, песня достойная, песня интересная, иначе я бы ее в сегодняшний эфир не пустил. И я считаю, что у этой группы
0: Да плохих много... песен не бывает в принципе, потому что человек, который ее пишет, он туда вкладывает и себя, и свою душу, да, и... Ну вот кому-то они просто нравятся, кому-то не нравятся. Все песни хорошие, все песни, абсолютно все, даже те, которые я терпеть не могу. Вот, кто-то их любит.
1: Захарчик, обнови, пожалуйста, вот эту вот колоночку, а то сейчас скоро закончится, сейчас... да. Я сейчас буду много-много говорить по поводу следующего исполнителя, да. У нас следующий исполнитель, ну, опять же повторюсь, про Анатолия Барановского, про его песню уже говорил. То же самое хочу сказать про следующую песню. Эта песня у меня сейчас в моем плейлисте постоянно. Гоняю эту песню раз, наверное, по 10 на дню, и она мне до сих пор не надоела. Песня очень сильная. Пожалуй, ну, не в обиду будет сказано другим участникам сегодняшней программы, на мой взгляд, это самый сильный трек нашей программы сегодняшней. И человек, который исполняет данную песню, он действительно в музыке очень и очень давно. Николай Емелин зовут этого исполнителя, а композиция называется «Русь». Родом Николай Емелин из Западной Сибири, казачья станица Коряковка. Это север Казахстана. Вот. И, собственно говоря, Николай начал свой творческий путь в 1980 году. Очень и очень-очень давно. В период с 86 по 88 год неоднократно участвовал и неоднократно побеждал во многих всесоюзных фестивалях. Тогда еще был жив Советский Союз. Вот. Участвовал он во многих советских известных передачах, таких как «Советская Россия», «Шире круг», «Счастливый случай», «Браво», «Фермер», «Заваленка», «Русский дом». И у Николая сейчас очень много альбомов. Николай часто выступает по городам и весям нашей необъятной родины. И не только в России, и за рубежом также он дает концерты. Песня Николая нравится действительно очень многим людям. И я рад тому, что сегодня композиция Николая Емелина «Русь» прозвучит в нашем эфире. Поскольку не все, к сожалению, знакомы с его творчеством, а вот на основе этой песни можно же делать выводы о песнях Николая и, ну, соответственно, искать эти песни в интернете, ВКонтакте, вступать в его сообщество. Человек очень достойный, очень заслуженный, и песня действительно замечательная. Вот, что хотел, пожалуй, сказать сегодня.
0: Мне вот Кузя отписался, пишет, нет у нас больше друга Лехи Свободы. Что такое, Кузенька, что там стряслось?
1: Ну ладно, Захар, это вы тогда обсудите с Кузей, да, сейчас у нас тема не про Леху Свободу, хотя, конечно, вчерашняя живая студия напамятна многим, и мне в том числе, да.
0: Тебе она как раз беспамятна.
1: Ну, последняя часть, да.
0: Коляшка пришел, говорит, а что там было вообще?
1: Ладно, не будем сейчас палиться, да, сейчас едем дальше по программе. Итак, Николай Емелин, композиция «Русь». Уверен, что эта песня найдет очень много новых поклонников, новых почитателей. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, сугубо на мой взгляд, это самый сильный трек сегодняшнего эфира. Поехали.
0: Сейчас проверим, поехали.

0: 21.51 на наших зеленых системных. Так, ну вот Артур пишет песню «Рука не поднимается» назвать треком. Сильный духом песни. Песни. По Веткину надо выходить под эту песню против уродов заморских. Славянские дети. Смешно немного, а не славянские, что? Вот, Ромка спрашивает. Так, ну и чего? Чего? Ну, мне, в принципе, придраться, наверное, даже и не к чему. Кроме того, что это просто не мое. Вот, а так, в принципе, все сильно, красиво и ровненько. То есть мне. Я комментировать не буду, потому что просто не мое. Боюсь глупостей наговорить.
1: Ну, я хочу повториться. Данный трек у меня в плейлисте постоянно играет, много раз на дню, не надоедает. И действительно очень сильная песня. Не хочу говорить слово трек, да, действительно с Артуром согласен, неприменимо данное слово к данной композиции. Шикарный просто вокал, шикарная подача, очень умный, взвешенный, правильный, грамотный текст. Не забываем о том, что у нас сегодня тема программы – это День русского единства. И пользуясь случаем, еще раз повторюсь, друзья, вне зависимости от того, кто вы, православные ли, язычники ли, может быть, даже вообще атеисты, это наш праздник, это наш день, 4 ноября. Собственно говоря, я буду находиться на выходных в Москве, но постараюсь 4 ноября вернуться в Тулу с утра и обязательно пойду на русский марш.
0: Я тебе советую с котом проконсультироваться. Мы просто тут давеча, я к нему приехал. Не буду говорить зачем, но попутно взял еще мешок картошки у него. Вот. И рассказал он мне эту историю. Кстати, Котейка обещал выпустить серию программ в записи. Вот. И обещал заниматься этим постоянно. И вот он меня как раз рассказывал про Минина и Пожарского. Весело там было. Я не буду сейчас говорить, потому что, ну, чтобы вам было интересно потом слушать. Вот, но я просто коню советую, я просто потом забуду. Вот, пообщайся с котом на эту тему. Он
1: обязательно,
0: тебе расскажет интересную
1: штуку. Да, тем более я как учитель истории, мне это будет
0: интересно. А, так ты учитель истории, ты, может быть, даже и в курсе.
1: Ну, скорее всего. Ну, вот. В любом случае интересно будет пообщаться с котом.
0: Ну, тем более, да.
1: Да. Итак, едем дальше, как раз учитывая то, что завели мы разговор про Минина и Пожарского. Следующий трек у нас, ну, для меня он важен двумя вещами, двумя моментами. Помимо того, всего прочего, того, что этот трек именно попадает в жилу нашей программы, да, он прям вот исконно тот трек, который должен сегодня прозвучать. Помимо всего прочего, этот трек, с этого трека и начинался 5+1 год назад. В первой программе этот трек был представлен. Я специально так не планировал, но действительно пересмотрел, действительно, Павел Счастье и «Топливо смех» с композицией Иван Сусанин, он звучал у нас в первом выпуске 5+1. Очень рад тому, что спустя год снова эта песня звучит для всех слушателей неформатного радио. Что хочу сказать? Ну, о том, кто такой Иван Сусанин, я думаю, говорить не надо, все об этом прекрасно знают. Это человек, чей подвиг действительно был знаковым тогда. Человек, который отдал жизнь за царя, отдал жизнь за родину. И его подвиг, я думаю, останется в веках навечно. Простите уже за такой каламбур, да, получилось так. Город Киев, Павел Счастье и группа «Топливо», и проект «Топливо смех», композиция Иван Сусанин. Поехали.
0: А я, по-моему, даже помню эту песню.
1: Ты должен ее помнить, с нее начинался 5+1. Но тебе она тогда, по-моему, не понравилась.
0: Да, я вот вспомнил, что, по-моему, она мне не... Ну, давай вторую попытку сделаем.

0: вспомнил я, что мне тогда не понравилось. Мне вот это не понравилось.
1: А люли-люли?
0: Не люли-люли, а именно, то есть там начинается песня так нормально, потом пошло вот это нытье. Вот, я вспомнил, что мне конкретно там не понравилось. И я и сейчас повторю. Вот это вот нытье именно в середине как-то надо было, я не знаю, что-то по-другому сделать, наверное. Вот, ладно. Так, тут вот мы сидим, обсуждаем поляков и Сусанина. Ромка пишет, что поляки тоже вроде как славяне. Вот.
1: Но не те они славяне, пшеки вообще народ припоганейший. Во-первых, они католики, это, ну, собственно говоря, ну ладно, не будем сейчас о религии. Просто про саму ментальность данного народа хочу сказать, что всегда они были обижены русскими, да, всегда от нас получали люлей, ну и у них просто комплекс. Комплекс неполноценности перед Русью, перед русским народом. И мне этот народ припоганейший очень не нравится.
0: Вот, Юлька спрашивает... Как бы мы поступили, окажись на месте Сусанина? Но я в чате отписался и могу, в принципе, вслух сказать. Нас бы, наверное, просто не воскресили бы. Потому что лежали бы мы с конем где-нибудь под поленницей, в жопу пьяные. А Сусанин, я думаю, видимо, в той деревне был единственным трезвым человеком, поэтому взяли и потащили в лес. Вот.
1: Если серьезно, Захар, я кстати, бы. Вот на одном из уроков истории, да, вот как раз мы поднимали тему Ивана Сусанина с детьми, да, с моими шестиклассниками. И этот вопрос задавал. Ребят, вот как бы вы поступили на месте Ивана Сусанина? И знаете, все единодушно сказали, да, мы отдали бы жизнь. То есть я считаю, что до определенного момента времени никто в нас внутри себя не подозревает о том, что он может стать героем, да. Но когда речь заходит именно о том, что нужно пожертвовать жизнью, отдать свою жизнь за Родину, за Россию, да, я думаю, что вряд ли бы нашелся человек, который струсил, отказался бы. То есть внутри нас это все-таки заложено изначально. И я считаю, что Иван Сусанин, естественно, герой, да, это великий человек, чей подвиг остался в веках, но я думаю, что на месте Ивана Сусанина, окажись любой из нас, он также бы поступил. Мое мнение такое.
0: Ну вот сейчас из нас все это выкаляют, каленым железом вытравливают, но... Ну, пока вот держимся.
1: Держимся пока,
0: пока,
1: да.
0: Пока вот держимся. Ну, вот пока мы Америку в хуй не ставим. Ну, вот американцы бы, они сразу пошли бы к адвокату составлять контракт.
1: Угу.
0: Вот. На количество долларов за шаг по болоту. Вот. И т.д. и т.п. Ну, в принципе, место подвигу есть у каждого в душе. И я думаю, каждый на это способен. Но пока не получится, мы же все равно об этом не узнаем, да? Вот. Поэтому... Я надеюсь, что все-таки вот каждый бы поступил так же. А уж что там на деле получится, ну, думаю, больше нас в болото-то никто уже не поведет во времена GPS-а.
1: Ладно, переходим плавно к следующему треку. Ивана Сусанина мы отслушали. Действительно замечательная песня. Надо всегда держаться корней, надо знать свою историю, надо знать своих героев. И я думаю, что действительно в каждом из нас это есть. Все-таки не сломили нас, не согнули. И в глубине души у каждого человека это присутствует. Мы русские, и с нами Бог. Ладно, идем дальше. У нас следующий исполнитель, который уже в ротации неформатного радио, правда, с другим треком. Наш друг из Москвы Эдвард Асуниди. Со своими дельфинами он уже в ротации неформатного радио, победитель.
0: Боже, это у него была церковь на боку?
1: Нет, это у Анатолия Барановского. Вот. А Эдвард Асуниди нам на сайт выгрузил много своих треков. Один из них — «Святая Русь». Руки как-то до этого трека не доходили, но, учитывая то, что сегодня у нас тематический эфир, рад эту песню поставить. И песня действительно тоже заслужит внимания. Очень хороший, вдумчивый, грамотный, правильный трек. Слушаем, делимся комментариями в эфирном чате Зухера.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Вот, прилетела Вика и давай вешать ярлыки. Вот, говорит, у Алисы что? Это, говорит, пародия на Алису. Вика, да никакой пародии на Алису нет. Это чисто русское народное построение мелодии. И если Шахрин или Кинчев что-то спели где-то в таком же ключе, это не значит, что они стали сразу же эталонами этой музыки. Нет, на самом деле очень много музыки пишется в таком ключе и в таком ракурсе. Вот, поэтому будьте, ребятушки, осторожнее с такими высказываниями. Вот, спрашивает Артур, а не слышно ли там что-то арабское или кавказское? Артур, ну не знаю, может тебя просто дудочки вот эти смутили. Ну, по-моему, они тоже чисто вот по славянской линейке, вот по этой пруд в Ополе березка стояла. Вот, ну не сильно так, я бы сказал, куда-то они там еще отклоняются. Вот, ну что я о себе, да о себе, конечно, скажи.
1: Ну, что. Я что хочу сказать, что действительно, вот сейчас слушатели нам пишут, Мась, спасибо большое за твой комментарий, действительно, просыпается патриотизм в нас, да, и никогда не надо забывать о том, что мы русские, и то, что у нас великая страна с великой историей, нам есть чем гордиться, мы великий народ, и если наша сегодняшняя программа поможет кому-то, чтобы в ком-то внутри вот это вот проснулось, затрепетала, да, проснулась гордость за свою страну, за свой народ, я буду только очень рад. Вот. А по поводу трека, Захар, что скажешь?
0: Ну, в принципе, а я не сказал.
1: Нет, ничего не,
0: да?
1: Сказал.
0: Я поругался просто на вешателей ярлыков. Ну, в принципе, неплохо, нехорошо, средний трек затянут очень, наверное, потому что сильно затянут.
1: Я не заметил, на самом деле.
0: Сильно затянут, потому что, ну, вот в таком ключе их надо делать. Короче, ну, это опять же мое мнение. Но у Эдика, у него что? У него сведения хорошие, у него музыканты хорошие. Причем половину он сам, по-моему, играет.
1: Он и даже на басу играет, да, и сводит, да, да, и поет. Он вот человек-оркестр.
0: Вокал у него, он умница, он профессионал. Он джазист же профессиональный.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому, в принципе, как к треку придраться особо не к чему, да, и, ну, может, какие-то косяки только вот, ну, затянут, но это лично мое мнение, поэтому я вообще не претендую. Я опять же говорю, вот весь сегодняшний эфир, все треки вот эти, они не мое, поэтому я могу цепануть только если действительно что-то там ухо зарезало, а тут, ну, мне нечего сказать. Вот.
1: Ну что, едем дальше?
0: Да.
1: Едем дальше, у нас на очереди «Тяжелая артиллерия». Группа, которая, наверное, известна, если не всем, то очень многим. Была группа известна, ну, несколько лет назад. Очень часто они давали концерты по всем просторам нашей необъятной родины. В частности, в Тулу они приезжали в ДКЖ, зал был битком. И вот эту песню, которая сейчас прозвучит, хором вместе с вокалистом пел весь зал. Группа называется «Пилигрим», Андрей Ковалев. С Андреем мы не так давно списались. Андрей дал свое согласие на участие в программе песни. Песня называется «Слава России». Полярное мнение по поводу данной группы, по поводу данного исполнителя. Кому-то очень нравится, кому-то не нравится. Мне эта песня в свое время, когда только услышал, очень понравилась. Любил пересматривать клип, любил слушать ее. Ну, вот насколько я знаю, сейчас «Пилигрима» нет. То есть Андрей Ковалев сейчас занимается сольной карьерой, да? Как группа «Пилигрим» уже не существует. Тем не менее, песня жива, песня хорошая. И не мог эту песню не включить в сегодняшний эфир. Песня, на мой взгляд, знаковая. В принципе, что еще сказать... Наверное, пожалуй, что больше ничего не скажу. Ставим песню, слушаем, делимся эмоциями, делимся впечатлениями. Андрей Ковалев, группа «Пилигрим», «Слава России».
0: Поехали.

Ну, что могу сказать, повторю слова Андрея Ковалева: слава России, великой державе, слава России, народу слава. На мой взгляд, сильный трек. Можно, конечно, обсуждать текст, но подача, дух песни, он, конечно, зашкаливает. И мне эта песня так же, как и все предыдущие, очень нравится. Иначе я бы программу не включил. Собственно говоря, на этом 5 закончилось. Точнее, у нас было не 5, а гораздо больше треков. И сейчас мы плавно переходим к композиции, которая представляет Тулу. У нас по традиции, по старой доброй традиции, 5 плюс 1. Один из треков является треком от Тулы. И в который раз уже в программе 5 плюс 1 звучит группа Деникин Спирт. Ребята, которые громко заявили о себе не только в Туле, но и в России. Участвовали 2 раза они на фестивале «Нашествие». И много достойных, много интересных, много приятных треков. На мой взгляд, я думаю, со мной тулики, если сейчас тулики, тульские музыканты слушают эфир, я думаю, что со мной все согласятся. На данный момент времени группа Деникин Спирт — это лучшая группа Тулы. И это, можно сказать, уже визитная карточка нашего города. Композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Борт Урала», и посвящена она недавним событиям, которые были в Чечне, то есть чеченской кампании. И песня, она немного особняком стоит в сегодняшнем эфире, да, потому что у нас все песни были именно из давней истории, но не будем забывать о том, что у нас было не так давно. И если бы не те ребята, которые отдавали свои жизни в первую и вторую чеченскую кампанию, неизвестно, как бы мы сейчас жили и жили бы вообще. То есть ребятам и тем, которые сражались за нашу родину, большое уважение. И группе Деникин Спирт также уважение за то, что они такие темы поднимают в своем творчестве. Итак, Деникин Спирт представляет Тулу, композиция «Борт Урала». Поехали!

0: А итак, друзья, 22.19 на моих зеленых системных. Вот, что-то я пропустил здесь. Не знаю, что. Но надеюсь, ничего серьезного. Вот. Это был последний трек, да?
1: Да, последний трек, именно который идет в зачет в нашей программе 5 плюс 1. Напоминаю, друзья, что запись сегодняшнего эфира будет выложена завтра на сайте Неформатного радио. Голосовать можно за любой понравившийся вам трек. И, к моему огромному сожалению, голосовать можно только за один трек. Я бы лично проголосовал за все треки, которые звучали сегодня в эфире. Потому что, ну, действительно, я считаю, что все песни были достойные, все песни действительно отвечали полностью и целиком той теме, которую мы сегодня поднимаем, которую мы сегодня завели, 4 ноября, день русского народного единства, и, собственно говоря, я думаю, что многие песни для наших радиослушателей явились открытием, и я думаю, что в свои плейлисты вы эти песни будете добавлять и часто слушать.
0: Я вот думаю, вот у кошки какую взять? Врага может взять.
1: Ну, можно врага.
0: Коли да. Тема у нас сегодня такая, да?
1: Друзья, сейчас Захар сделает свое обычное му.
0: Му? А, кстати, мы же в прошлый раз забыли мукнуть. Вот, поэтому сегодня мы должны мукнуть два раза. Вот, первый раз за прошлый раз. Вот, ну и второй раз мы...
1: За сегодняшний.
0: За сегодняшний. Вот, программа 5 плюс 1 подошла к концу, значит, дальше идем в режиме обычного эфира.
1: Ну, вначале мы поздравим именинников, у нас сегодня...
0: Мукни, может, сперва.
1: Ну, а ты мукнул уже, да?
0: Это нет? Я за тот раз мукнул.
1: Ну давай, вот, мукни за этот
0: теперь
1: раз.
0: Теперь за это.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года, а 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Закат, восход, солнце в ночную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать, так будет.

полуденный зной, с утра жара. В одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеей

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

приходит, проходит.

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

Голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: está.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Не фармак.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил

согласен. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа, случайные связи, квартирные.

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортаже.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 1900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Руслан.

1916 году Лидия Русланова отправилась медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1953 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свизимов на почту живее. Я вырвал пакет из корей на коня, я по полю вихрем помчался, а сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался, и что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

Охоту занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

кто я? Загнанный в угол раб, в руках человека черного. Кто ты? Всадник без головы.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2» Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

Нагад. Прелых листьев угар. Где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Черные стучат и стучат, но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своем.

слышно, как шуршат мягкие шаги старости. Но приходишь ты, и смешная мышь сердится.

думаешь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень. И в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой лес.

со страхом отчаянию вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

Боль с отчаянием, страхом в родстве состоит, и понуро меж ними лисица бежит. Шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги. Миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

Трой нищих по темной дороге бредут, в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to power!

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

А итак, другие подруги, приветище всем. Здравствуйте, дорогие. Сегодня среда, 9:00. И это значит, что в эфире очередной миксер. Здорово, Артур, здорово, Димас, Витос, здравствуй, Олежек, приветище, Танюха, здравствуй, кто там у нас, самурай Гондурас, Ленка, привет, привет, народ, кто тут у нас, Стрела Морфея, Обеим и Постасин, здравствуйте, я вижу, поляны у всех накрыты. Так, что там у нас? О, наш молдаванский кишиневский друг. Здорово, друг Родик. Где ты пропадал? Где? Вадим, приветище. Молодец. Сегодня ты прям вот как положено. Юрка, здравствуй, дорогой. Игоряныч, привет тебе. Яков Николаевич, здравствуй. Дениска, привет. Как вас сегодня много? Натаха, две Натахи, здравствуйте. Борис Федорович, привет тебе. Ладно, все, я больше не буду поименно. Если кого пропустил, не обижайтесь. В течение эфира поздоровкаемся. Итак, Дашка, здорово. Андрюха, здравствуй. Этот поток не заканчивается. А, друзья, сегодня обмываем. Кто готов, тот готов. Я нацедил себе нектар. Уже попробовал. Штука получилась фееричная. Просто изумительная. Жду абсолютное зло Коляновну. Скоро она подтянется, заползет на наш чердак. Вот, всем, кому вчера обещал видос отснять, отснял, закинул в комментарии во ВКонтакте, там смотрите, к теме эфира. Вот, по поводу для новеньких, как общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, всех зову в Дискорд, там удобнее всего. Во-первых, все на виду. Во-вторых, он не тупит, потому что во ВКонтакте постоянно приходится обновлять страничку. Ну и, собственно, вообще все сидят уже давно в Дискорде, уже года полтора как только обновили ВКонтакт. Новеньким рассказываю, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. И если вы кому-то понравитесь, люди, конечно же, вступят в ваше сообщество. И, пожалуйста, дублируйте. И в Дискорд кидайте, и во ВКонтакт. Вот, потому что сейчас все сидят в Дискорде, а завтра, послезавтра, там, в течение недели народ заходит в группу и будут видеть все эти комменты, прилепленные к эфирной теме. Все, итак, начинаем. Здравствуйте, еще раз рецепт. Рецепт расскажу, Витос, попозже. Штука обалденная, работает с любыми фруктами, кстати. Вот, в этот раз я попробовал на апельсинах, и прям вот тоже хорошо получилось. Что, начну с грустного. Голосовалка была. И как бы я решил сегодня не выбирать ништяки, потому что там в том эфире... Ну, я, кстати, предупреждал всех, что все же родные, все же близкие. Поэтому, чтобы никого не обидеть, я просто не буду выбирать ништяков из прошлого эфира. У нас будет только победитель. Дашка, я тебя поздравляю. Как бы тебя сейчас слушаем. И после этого как бы начнем основную часть программы. Итак, победитель прошлой программы мира, голос Велеса, поехали. Поехали.

А итак, друзья, все, отзвучал победитель. Дашка, спасибо тебе, здорово у тебя получилось. Юрка пишет, увы, в ништяки не попал. Юр, ну поверь, я с удовольствием, я заберу вас всех, в ротацию, ну просто вот не сразу, потому что уже раздут плейлисты, сейчас вот скоро уже буду подчищать и как раз вас заберу. Ну просто сейчас реально вот я смотрю на список, я вот, ну не знаю, кого выбрать, ну кого можно взять, а кого оставить, ну все же родные, все близкие, поэтому чтобы никого не обижать, пусть будет один победитель в этой неделе, а все остальные... Скоренько, уже буквально через месяцочек, все будете в постоянной ротации. Вот. Так, что там у нас? Жопа совы. Леха, здорово тебе. Пишет, свою душу демонстрирует только близким людям. Ну, ты знаешь, тут уже все давно блюзкие, поэтому уже можешь начинать демонстрировать, но только с условием, что она у тебя не черная. Ваша черная душа, это прям вот мимо нашего чата, это куда-нибудь далеко-далеко. У нас тут народ весь нормальный, адекватный. Так, ладно, что, давайте наливайте, я уже себе все-таки налью, Коляновна еще не пришла, вот, но я уже все-таки себе налью, потому что штука грандиозная получилась, прям изумительная. Сперва я делал на сливах было прям вот вообще шикардосно, в этом разе попробовал, думаю, дай-ка я попробую на апельсинах, вот, накупили мы апельсинов, короче, Витос просил рецепт, рассказываю, берете любые ягоды, делал я на красной смородине, делал я на сливах и делал вот сейчас на апельсинах. Пока на сливах самый очумелый привкус, но вот апельсины тоже ничего. Короче, набивайте в 3-литровую банку ягоду, какая у вас есть, да, вот, но желательно одного вида, чтобы не вкусы не мешались. Вот, в эту уже банку засыпаете 200, короче, стакан сахара на каждые пол-литра крепкого алкоголя, да? В идеале брать что-нибудь самогонистое градусов на 60, но можно и водкой залить. Вот, и когда все это уже насыпано в трешку, заливаете туда остатки самогоном или водкой, что у вас под рукой есть. Все, мешаете, чтобы сахар растворился. Он обычно, если это самогонка, то растворяется дня за 3. Если водка, то на следующий день уже растворяется. И стоит все это дело. Вот у меня оно стояло 3 недели. Через 3 недели сцеживаете. И такая хрень получается вкусная. Ребята, изумительно. То есть у вас получается... Сразу предупреждаю, он не сильно алкогольный напиток. Потому что бодяжится... Там градусов, наверное, до 20, до 25, но пьется изумительно. То есть вот такое ощущение, что съедаешь именно ягодку и потом где-то там накрывает тебя алкоголькой. Вот, это про рецепт. 3 недели, да, а вы как думали? Не, ну если смотрите, ребят, если вам в течение 3 недель, если в течение 3 недель каждый день ставить по 3, то через 3 недели вы уже начнете пить первую готовую, и, грубо говоря, каждый день у вас будет новая банка. Главное, чтобы процесс этот не останавливался. Я вот жду осени, у меня тут яблок много, все яблоки перегоню в самогон, и у меня будет много этой штуки. Вот, ладно, давайте уже начнем бухать. Вы что думали, мы тут программу вести, что ли, будем? Нет, будем бухать. Итак, дзынь за ваше здоровье, за мою новую берлогу я принимаю. Ой, красота. Вот. Ну и первая группа сегодня у нас на... Как это называется? Сегодня все новенькие. В миксере точно все новенькие. Дислокация Дзержинск, группа Экстатика. Про себя ничего они не написали. Вот, написан автор слов и музыки Рослик Юрий. Собственно, ставим, слушаем. Итак, Дзержинск, Экстатика. Трек называется «Старая история». Слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поехали. Сегодня будет много интересного. Забоя практически не будет, но интересного будет много.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, чуть-чуть я кнопки попутал. Зухер, ты чё? Вот. Итак, друзья, отзвучала первая группа сегодняшнего эфира. Экстатика, город Дзержинск, насколько я помню. Да ну-ка, сейчас я их проверю. Ага, всё, не проверю, закрыл. Но будем надеяться. Будем надеяться, что не ошибся. Так, что там нам народ пишет? Красиво звучит, пишут пермяки. Вокал плохо слышно или пиндец моим наушникам. Все, может быть. Вот я сейчас могу сложно оценивать музыкальную обстановку в треке, потому что у меня помещение очень звонкое. Я очень много эхо, поэтому сведения временно не обсуждаю. Так, что там у нас? Олежек пишет, под бокал вина очень зачетно, мягонько и приятно. Зачет. Танюх пишет, Агату Кристи сильно напоминает. Прям очень. Вокал слышно плоховато, музыки очень много. Так, вот, ну можешь, Дениска, расслабиться. Наушники не только у тебя пиндой пошли. Так, Ленка пишет, согласна, похоже на Глебушку в лучшие годы. Слушайте, ну я вот, как вам сказать, я обкуренных Самойловых не очень так-то люблю, скажем так. Но, как бы, если бы было на них похоже, я бы, наверное, все-таки услышал, как минимум, в рамках отторжения. Ну, у меня что-то такой ностальжи не нахлынул, поэтому не сказал бы я, что прям вот уж на Агату Кристи. Скажем так, нового я ничего не услышал, такой музыки много, не в обиду ребятам, да, но как бы звучит неплохо. Звучит совсем даже неплохо. Так, что там у нас пищут? Пищут, что у нас? Под чай заходит. Под чай. В Хабаровске зашло. А что ты, Димас, сегодня у нас? Чай, я вот смотрю, Яков Николаевич у нас оладушками балуется. Диман тоже решил сегодня чайком. Так, Стрела Морфея пишет, аранжировка чуть подзабивает слова на наш вкус. Хоть и красивая, но тогда акцент смещается. Вот, и пишут, да, действительно плохо слышно. Ну вот, ребят, вам прям, видите, такой тест, да, стресс-тест для группы. Сейчас вы все свои косяки сразу же услышите. Если в пластике еще не отпечатали песнягу, то вот вам повод, чтобы поработать над песней еще. Так, богата на таланты земля русская. Что там, Антоха пишет, манера вокала похожа на укуренных братьев Самойловых. Так, как я им дал по этот прозвище, да, теперь оно так и закрепилось. Натаха пишет, очень атмосферная композиция, зачет, у меня очень хорошо слышно слова. Ну, видишь как, вот я скажу честно, у меня тоже слова не очень, но я пока списываю это на акустику комнаты. Как бы я пока не заостряю, ну, как бы не вставляю свои 5 копеек по поводу сведения, потому что сейчас я могу сильно ошибаться, потому что не слышу. Я наливаю, да, Артурчик, я наливаю. Чпоньк, кто не слышал чпоньк, я его сделал только что прямо в микрофончик. Так, что там, ногам не пиздец. Белорусау. Ногам не пиздец, белорусау. Что это? Что это? Так, Димка пишет, есть отголоски Самойлова. Ща горло разогрею и пойду колбаски на закусь. Нарежь, давайте. Давайте же наливайте, ё-моё. Что вы тоже, как не родные. Так, давай бабахнем, Олежа, конечно. Да, сейчас мы всех дождемся, чтобы все начислили. Стрела Морфея, наши главные нижегородские алкаши. Жду от вас отчет. Когда вы уже будете мне прислать не фотографии, что на столе, а фотографии открытого рта, и там поплавок плавает, что все, уже под горлышко залились. Итак, давайте бабахнем. Ой! Красота. И объявляю следующего участника. Это у нас город Москва. Написано группа Лена. Это маленький мир двух счастливых людей. Мы просто любим музыку и пытаемся ее воспроизвести так, как мы это слышим и умеем. Вот. Собственно, ставим, слушаем. Лена, «Рассвет», город Москва, поехали. Вот я баран. Что-то я сегодня туплю, не там запустил. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21, 23, 43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Подоспела Коляновна. Не хочет она со мной пить мою апельсиновку, но приволокла себе бокал Виколы. Викола. Она знаете, что делает? Она вино бодяжит с Кока-Колой. И эту штуку пьет. Ты будешь с народом здороваться, нет?
3: Всем привет. Ты, наверное, уже всему миру сказал, как это.
2: Ну, сегодня много новеньких, поэтому сегодня надо обновить информацию. Что ты говнишься вообще, не знаю. Так. Ну что?
3: Сейчас как плюня пойдешь.
2: Ой, она сегодня собак строила, мне их даже жалко стало. Это вот человек, который избаловал всех собак.
3: Избаловал, поэтому они грудят, но как хотят.
2: Человек избаловал всех собак, и сегодня она им как раздала всем пиздюлей. Вот, и представляете, собачка, у которой шило в жопе, она сидела под фонарем, смотрела в окно грустными глазами и с места не трогалась, потому что ей злая Коляновна запретила. Вон тебе Яха пишет: здравствуйте, Елена Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Не бейте нас, пожалуйста. Вот, ребят, ну я сегодня обещал, что будет много интересной музыки, но Рубилова не будет. Сегодня будет спокойная музыка в основной своей массе и классная, по большому счету. Поэтому не ждите, что сегодня прям будет что-то прям ух-ух. Так, давайте начинаем читать. Ленка пишет: начало манит. Так, жопу совы разбудила. Разбудила. Это хорошо, хоть кто-то проснулся, а мы уже думали, что ты там все, потому что твой храп было слышно даже у меня в мониторах. Так, аранжировка вкусная. Антоха пишет: релаксовая песня, неплохо. Яков Николаевич написал: девушка красивая, басист хуёвый. Я через телефон слушаю, и то это рукоблудство слышу. Нахрена много нот? Нахрена много нот? Ну, во-первых, как бы это что-то джазо-фанковое, да, прифанкованная песня, и там как бы много нот на басу, оно приветствуется. Это как бы стилистически выдержанный ход. Поэтому, Яков Николаевич, вы, как всегда, понимаешь, несете хуйню. Так, Ленка, редактируй обратно. Редактируй обратно. Что редактировать? Что? Так, Танюха пишет: аранжировка такая сочная, действительно очень утренняя песня. Под нее хочется потянуться. Потянуться за стаканом. За стаканом хочется потянуться, что мы сейчас и сделаем. Так, Андрюха пишет: мы тут чайком балуемся. Леха прибухнуть запретил, говорит, что пьяный, я плохо играю. Ну тебе сегодня играть-то уже, я так подозреваю, ни к чему. Мы за тебя тут все отыграем. Так что тебе можно, бабахни. Я тебе разрешаю. Я тебе разрешаю. Так, Дениска пишет: как-то ровно прошла песня. Неплохо, не зацепа. Значит, релакс. А если релакс задумывался, то неплохо прям так. Вот, Витосу неплохо заходит в Пермь. Артур, что тебя Андрюха чуть не назвал? Хорошая песня, говорит, и оранж зачет. Вадиму понравилось, атмосферный музон хорошо. Стрела Морфея пишут: красиво исполнено, в соответствии с характером песни. Вокалистка не пытается любой ценой продемонстрировать голос, а он есть. А быть в соответствии с аранжировкой. За это плюс, получилась песня «Зарисовка». Коляновне привет. Так. Коляновне привет.
3: Не скажи, вы все пойдете за угол.
2: Выткни в глаз из этого, из ватсапа. Да. А то уперлась. Давай с тобой бахнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем в микрофон. Прям, чтобы так прям. Ой, ну сомнится, дзынькнуть. Не получается, она не дзынькает. Полные бокалы не дзынькают, оказывается. Хрусталь у нас не той конструкции. Ой. Амброзия. Амброзия. Амброзия прям. Зря ты не пробуешь. Так, Натаха написала: песня приятная. Димка пропустил часть песни, колбасу разливал. Вот, бухло наряжет, Коляновне привет. Так, Олежек у нас в легком пардоне. Олежек, оставайся в пардоне, ничего страшного не произошло. Так, трек душевный, мне сегодня хорошо. Так, Яков Николаевич, здравствуйте, Елена Николаевна.
3: Это уже было.
2: Было уже, да? Коляновна, здравствуй, рад слышать, этого не было. Здоровайся.
3: Хорошо, здоровайся. Я тоже рада слышать, читать.
2: Вот, Коляновна отмудохала всех ваших Кани Корса. Да, она их била ногами, ссаной тряпкой.
3: Я не бью никого, я только
2: еще...
3: громко разговариваю.
2: Яков Николаевич, ты знаешь, вот ушло, вот она когда дерется, когда она дерется, это вот не так страшно, как когда она орет. Это просто что-то. Ты знаешь, почему утонул Титаник? Вот айсберг был ни при чем. Просто в тот момент мимо плыла Коляновна на этом, на надувной камере. Гребла веслом и тут увидела Титаник, наорала на него, и он просто утонул. Так, что там у нас? Вино с колой — это пиздец. Да.
3: Кому как.
2: Я согласен, Антоха. Это прям вот... самое оно. Мишаня, здравствуй. Мишаня у нас нарисовался во ВКонтакте. Так, слышно было дзыньк. Ну, не дзыньк, а так это, чпок было слышно. Можно подумать, что мы не этот... Не чокнулись, а чпокнулись. Ладно, едем дальше. Заманчиво пьете. Пирог порезанный вкусно. Ёбаный Т9. Да, согласен. Т9 он выручает. Ладно. Давайте ехать дальше. Лена, всем понравилось. Переходим к проекту Стандарт Читинг. Играет у них, играла у них песня в треке дня, но я ее брать не стал, я выбрал другую песенку. Мне она как-то больше зашла. Называется «Старое фото», город Одесса. Про себя написано следующее. Мы одесская рок-группа «Стандарт Читинг». Обычно играем в музыкальных стилях рэп-рок и альтернатив-рок. В текстах наших песен в серьезной и шутливой форме... Так, сейчас мы отмотаем чуть-чуть бэкграунд. В серьезной и шутливой форме делимся своими взглядами на прогресс, модные веяния, отношения людей и поклонение ложным идолам. Вот, итак, трек называется «Старое письмо». Ой, старое фото, сорян, Стандарт Читинг, Одесса, поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А семки есть? А семки есть? Коляновна семки надыбала. Давай. Давай мне семки. Так, отзвучали у нас стандарт читинг, Одесса. Что нам народ пишет? Так, вот, Олег пишет, встряхнуло круто, мое прям ух, парням респектую, обожаю именно такую музыку, беру себе. Вот, Антохи заходит, говорит, а еще не будет мяса. Нет, я сказал, что много мяса не будет, сегодня такое у нас размеренно, плавно, драматично, меланхоличный эфир под апельсинововку. Так, Миджи пишет, Мегадет рулит. Танюха написала, музыка бодрая, но вот исполнение, как-то он так говорит, как будто орет на меня. На меня орет. Вот у тебя воображение. Вот, не знаю, это ли эмоциональность. На такую музыку все-таки надо петь, а не читать. Ну, это мое субъективное. Так бодро. Так, Юрка пишет, песня сделана правильно, но есть вопросы в сведении и общему звучанию. Вот я, честно говорю, сведение пока не обсуждаю, потому что у меня пока очень акустически неподготовленное помещение, я все равно ни хрена не слышу. Так, Олежек пишет, по сведению не сужу, там есть эксперты, а музыкально зачет. Зашло. Димка пишет, вокал классный, как будто ПТВП. Я не знаю, что такое ПТВП. Правда, танки хуже, на мой взгляд. Вот, Яков Николаевич написал, нахуй такие песни. Тема «Кругом одни пидорасы» не радует. Вот, ну, почему? Надо иногда пидорасам сказать, что они пидорасы. Поэтому песни всякие нужны, песни всякие важны. Вот, я бы... Знаешь, что я сделаю? Я тебе отомщу за такое отношение к музыкантам. Я в твою песню какую-нибудь про звездочета, допустим, возьму в чисто металлический эфир. Вот, и почитаешь про себя. Вот, ладно. Так, Стрела Морфей пишут, зажгли драйвово. Еще бы пожестче гитары бы, еще бы жестче бы. Ну, и еще жестче это прям вот взять что-нибудь, какую-нибудь пилу и пилить прям по грифу. Так, Петруха. Петруха нам кинул ссылочку на группу. Наш сайт. Заходите. Вот, в ВКонтакте, я так понял, группы нету. Я бы добавился. Так, что там у нас еще? Музыка хорошая, гитарки прям вкусные. Дениска написала, Андрюха пишет, а семки в Казахстане гуляют. Семки. Семки уже я жру тут. Вот я почему говорю медленно и с причмокиванием, потому что я тут жру семки попутно. Так, что там у нас еще? Песня соответствует данному стилю, здорово. Так, Родик нарисовался, пишет, Зухер, извиняй. На очередном я совещании, очень кусками и слишком тихо слушаю, даже подслушаю. Сейчас было энергично, я бы забрал, но завтра переслушаю. Всем приветос. Вот. Так, ну и чего? Все. Все. Как бы комментарии кончились. Поэтому едем дальше. Далее у нас группа Авакара. Не смогла Коляновна написать человеку-хозяину. Потому что закрытый абсолютно профиль. Вот, ну будем надеяться, что письмо получил. И сидит сейчас нас слушает. Поэтому, если Авакара у нас присутствует, давай куда-нибудь булькни. Дислокация указана Сочи. Песня называется «Слово за словом». И, собственно, все. Описания больше никакого нет, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы наливайте.

Уже. Жопа совы пишет, ух, как по-бардовски. Жопа совы, у тебя неправильное понимание о бардовской песне. Вот вчера, буквально в конце эфира, мы включили одну бардовскую песню. Вот, это, скажем так, совсем не бард. Это более близко, наверное, к какому-нибудь блюзу, но точно не бард. Так, Танюха пишет, прикольно. Так, наш молдаванский друг Камоныч пишет, даже на подслушке забрал. Ленка пишет, старое доброе вызывает эффект Лапенко. Хочется идти по Солнечной улице где-то в 80-х и слушать. 80-х. Яков Николаевич вспомнил почему-то. Слушай, а это где было? Это, по-моему, в Петрове и Васечкине было, да? Папа у Васи силен в математике. Или это Ералаш какой-то был? Что-то я не помню. А, наверное, Ералаш все-таки. Так, Олежек пишет, вокал норм, а вот гитарки дешевенько звучат. Да нет, они не дешевенько. Но, скажем так, в моей неподготовленной акустической комнате очень мало. Они как-то очень пусто звучали. Не дешево, а пусто. Вот как будто им что-то не хватает. Какого-то вот нажору. Нажору. Вот как в уху, знаете, вот в конце, когда уха уже сварилась, пихают головешку, да? Из костра, прям достают туда и пшш. И вот, чтобы дымком она чуть-чуть пахла. И вот этим гитарам тоже как-то не хватило вот какого-то нажору. Но это, опять же, вопрос скорее к звукорежиссеру. Вот. Так, Дениска пишет, класс, стилистически выдержанный, прям эмоции чувствуются. Этакий пятничный блюз неплохо, написал Антоха. Димка пишет, не мое, но под грамотно нарезанный коньячок заходит. Режь коньяк более крупными кусками. Что-то уже, я не знаю, должно все заходить. Все. Стрела Морфея пишет, припев хорошо подпевать, а это ценно. Звучит винтажно, что уместно в данной композиции. Так, Натахе интересно, нравится. Юрка написал, песня хороша, голос хороший, но неправильно наруленный по частоте. Вот, ну да, там есть огрехи у человека, который сводил. Так, Дениска Кораблев. Слушай, да не Дениска, вот я прям четко уверен, что мне кажется, это все-таки Петров и Васечкин. Ну-ка, Ленка, скажи, папа у Васи силен в математике. Папа решает, а Вася сдает. Откуда это? Да что ты глазами хлопаешь? Ты что, не смотрела детские фильмы в детстве? У тебя не было телевизора. У меня был пол деревянный. Вот. И деревянные игрушки. Всю зиму в кедах пьяницы родители. Понятно. Так, ладно. Рассказы Драгунского. Ну, блин, ну я это по телеку видел. Я это видел по телеку. Вот, значит, это из каких-то детских фильмов. Или Петров с Васечкиным, или, может быть, ну, не удивлюсь, если в Ералаше это все прозвучало. Так, Яков Николаевич пишет, обязательно вчера Литву с Латвией путал, сегодня Ералаш какой-то выдумал. Ну, идите в жопу, идите в жопу, господа, что я могу на это ответить? Вот, у меня есть такое преимущество, я могу вас всех послать, вот, потому что вы меня слышите, а я вас нет. Вот, и вы мне не можете ничего ответить. Так, ладно, добрались мы таки добрались до Артура, Миджи. Вот, звучала у нас группа Миджи периодически в бомбардировках. Вот, но так как группа Миджи просто начисто игнорировала сей факт несколько раз, я на них обиделся и Дашке запретил даже больше мне их присылать. Потому что, ну, беспонтовые, есть же люди, которым это надо, а если им не надо, ну, что мы будем на них время терять? Вот, нарисовался Артур у нас сам на сайте и говорит, ничего такого не было, ничего не знаю, все на меня наговаривает, поэтому даем возможность реабилитироваться. Итак, Артур Миджи, «Свет звезды», что там у нас написано? «Город Питер», ну, само собой. Написано следующее, песня из альбома «Завтра» в 2016 году, клип этот
набрал 3,5 миллиона просмотров на канале YouTube. Артур

ты мне потом расскажи, как ты это сделал. Мне сука интересно. 3,5 миллиона просмотров. Вот, хочу так же. Итак, поехали, ставим, слушаем. Артур Миджи, город Питер. Трек называется «Светят звезды». Ну, а вы комментируйте, а с меня ссылочки.

0: вот же, мы же выяснили. Мы же выяснили, где это видано, где это слыхано. Это отдельный был короткометражный цветной фильм режиссера Валентина Горлова. Вот так вот. Так что все были неправы. Все были неправы. Так, вот, ну, ну, чего? Артурка. Артурка, я тебя, собственно, хвалил еще и в бомбардировке. Как бы, что и обидно-то было. Хвалил же его, гада. Вот, а он забил. Вот, и могу сказать, что, в принципе, мне нравится, что ты делаешь. Все хорошо. Так, что там нам народ пишет? Нам народ пишет следующее. Антохе норм. Дениске круто понравилось. Что там у нас? Олежек написал. Начало патриотично. Прям мотив зашел. Саунд бодрый. Аранжировочка вкусняшка. Пермякам неплохо. Вадимка пишет. Молодцы. Звучит отлично. Звучит красиво в Хабаровске. Так. Танюха пишет. Мне нравится, как звучат куплеты, а припева хочется поярче. Припева хочется поярче. Но, собственно, на самом деле в припевах на сцене он в этот момент об голову разбивает барабан, бас-бочку. Просто выдирает ее у барабанщика из установки и разбивает об голову. Поэтому, в принципе, на сцене это всегда ярко. Но вот так вот получилось. Что же делать, Танюха, что же делать? Так, Юрка пишет. Сразу слышно, что песня «С берега Невы» — это классно и атмосферно. Интересный ход в тексте. Свет потухшей звезды, пишет Димка. Дим, ты знаешь, меня... Я, короче, Меджам присваиваю звание вестников апокалипсиса. То есть вот я в кои-то веки, я обычно текст не слушаю, а тут услышал. Вот, дайте, говорит, звезде шанс долететь до Земли. Ты что? Ты что, ты знаешь, что тогда начнется? Это же будет ёпта. Это же будет ёпта. Все, это апофеоз. Это просто хана. Поэтому ни в коем случае. Так, Андрюхе музыка норм. Что там у нас? Леоне отправила нам антифак. Олег пишет, так же вкусно, как у Зухера апельсиновка. Как он причмокивал. Уверен, ням-няшечка. Ты знаешь, да, вкусно. Вкусно мне, очень мне вкусно. Так, Натаха пишет, приятно слушать. Немного сплин напомнил голос, но это даже интересно. Ты знаешь, мне чем нравится группа Миджи, она мне не напоминает группу Сплин. Вот честно, честно, вообще никаким местом. Так, Стрела Морфея пишет, драйвово, интересно сделано. Все в меру, хотелось бы больше эмоций. Это субъективно, конечно, просто пожелание. Немного бы яркости в припевах, а так прям класс. Но на самом деле, это как сказать. Ну вот в записи, чтобы добавить яркости, ведь нужен кто? Нужен человек, который умеет пользоваться плагинами и немножечко пользуется своей фантазией. Ну, видимо, звукарь немножечко не... Да, крутил ручки, а ребята ему не сказали, что вот, ну вот здесь бы нам бы вот надо подложить на бэки обиженную кошку. Коляновна, что ты? Ты целоваться будешь?
1: Да.
0: Ой, ой, как хорошо, когда жена рядом. Ты уходишь? Ты бросаешь нас? Ох, сейчас напьемся. Сейчас мы напьемся. Так, звоните, баню заказывайте, телок, там вся фигня, Коляновна нас бросает. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Петруха вот написал, хорошо, это Одесса, насколько я понял, да? Что там, песня ничёшная, сплин говнище. Согласен, сплин унылое говнище. Так, сводил сам. Вот же, вот мы теперь знаем, у кого рыло косячное. Вот у него, вот к нему все вопросы. Почему в припеве не хватило, понимаешь, драйва. Так, Стрела Морфея пишет, запись эмоций крадет. Да, уже столкнулись с таким. Ну, конечно, ну а как вы хотели, ё-моё. Ну, живое выступление, оно всегда отличается от записи. В записи... кстати, если хорошо поработать, то и в записи можно все это сделать, но это прям нужен уровень мега-мастодонта звукорежиссерской работы, ну и, конечно же, не один час работы в студии. Можно все это сделать, но это приходит с опытом. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Наталья Белкина. Наталья Белкина тире русалочка. Русалочка Белкина. Челябинск. Ох, ё-моё, надо же было ее куда-нибудь в начало пихнуть. Ну ладно, Натах, ты не обижайся. Мы будем надеяться, что ты нас дождалась. Дождалась своей песни. Надо было тебя в начало эфира взять. Но я что-то как-то этот момент просрал. Извини. Вот, город Челябинск. Про себя ничего не написано. Собственно, ставим, слушаем русалочку. А вы комментируйте, а я сейчас скину все ссылочки.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну вот, как я вас расслабил, да? Классно, ну класснота же. Я вообще очень рад, что наша семья в Челябинске, в этом регионе увеличивается. Очень много, кстати, зачетных ребят у нас из Челябинска. И я вот надеюсь, что Натаха станет одной из них и прилюбится всем вам. Вот, молодец. Молодец. Так, что там у нас? Давайте буду читать. Читать это я умею. Читать это все, что я умею. Так, у Ленки уже час ночушки. Ну ничего, в Хабаровске сейчас вот у Димки вообще 5 утра, так что не переживай. Он специально ставит будильник, чтобы послушать неформатку, а потом еще полчаса тратит на эти ванные принадлежности и пиздует на работу. Так, что там у нас? Амиджи пошел у нас бухать за всех. А что за всех? Давай не за всех, а со всеми. Вот. Я уже себе налил. Давайте, кто еще не налил, наливайте. Антоха пишет: не мое, но неплохо. Олежику зашел трек красиво. Что там у нас еще? Ленка пишет: кокетливо. Показываю ножку из-за угла. За это, знаешь, можно огрести. Не надо. Не надо из-за угла. Так, что там? Смех вначале нарисовал мне, что сейчас как минимум фильм ужасов будет. Потом так легко, так непонятно. Короче, мне понравилось, написал Дениска. В Воронеж песня зашла. Стрела Морфея пишет: хорошая песня. Бас такой густой, прям ух. Очень гармонирует с композицией. Приятный вокал, молодцы ребята. Так, Яков Николаевич пишет: охуенно напомнила Нино и Йозефа. Игры с гармониями, ритмами, звуками, полный ацдец, ацдец. Вот, ну классно же, классно. Я считаю, что классная песняга, прям вот находка. Грузи еще, хочу еще песен, еще хочу песен. Так, Димка написал: хорошая песня, голос приятный. Олежек пишет: вокал хорошо звучит, красивый, конечно же, бас отмечу, круто. Так, что там еще у нас? Яков Николаевич написал: вот я говорю, что есть разница между басист молодец и басист рукоблуд. А Зухер говорит: фанк. Ну, что об этом спорить, Яков Николаевич? Есть классические басовые рифы, понимаешь? Вот как есть во дворе, да, вот выходишь, а там пацаны играют. АМ, ДМ, ЕМ. Все, вот это классика дворовая. Есть классика джаза, классика фанка. Поэтому, как бы, ну, есть ребята, которые играют классически. Я, например, в прифанкованных вещах тоже люблю, когда нотки играются целыми, целыми нотами, густым басом. Но, тем не менее, это не говорит о том, что классика плохо звучит. Так, что там у нас? Лёхе хорошо, песня классно, ушки довольны. Витос пишет: приятная песня, зачет. Но там от Перми до Челябинска-то 2 сантиметра на карте и фигня. Так, хихи было лишнее, пишет Вадим. Хоть русалочкам лучше знать. Бухнули, и песня еще лучше зазвучала. Басисту привет. Так, Юрка пишет: трек захватывает, не напрягает, слышно, что работали над ним долго, но все равно в нюансах не дорулили, не дорулили. Вот, Юр, ну, как тебе сказать, не у всех просто есть набитая рука, чтобы дорулить. Все же приходит с опытом, поэтому, я думаю, дорулят. Ты мне расскажи, ты уже весь забор сжег на даче, или у тебя еще есть дрова? Как там вы вообще поживаете в своем захолустье? Вот. Я тут на столе немножечко нагадил. Так, что там еще у нас? Жопа у совы осталась довольна, это радует. Что по нюансам скажешь? А то мы не словили, а хотелось бы. Юрка, ну-ка, сделай развернутую нам комментуху. Тебе все равно там скучно, поэтому давай рассказывай. Так, Димка написал: прям то, что надо после грубых рифов. Такой хороший релакс. Наливай, народ. Хорошо сидим. Хорошо сидим, конечно. У меня уже налито. Кто еще со мной? Кто еще со мной? Так, Натаха пишет: приятная песня. Что там еще у нас? АМДМЕЖЦ. Да, про С забыл. Про С забыл. Не, ну после АМДМ обычно Е идет. Ну куда там уже? С не лезет. Это уже для слишком непробиваемых двородралов гитарных. Вот, все, как бы комментарии все зачитал. Еще раз Челябинску огромное спасибо за песню. Наташ, молодец. Как бы Грузии еще, правда, понравилось, правда, хорошо. И следом у нас еще одна Натаха. Еще одна Натаха. Вот, Наталья Закора, город Костанай. Это где-то в Казахстане, насколько я помню. «Все небо с тобой» называется трек. Про себя ничего не написала. Сейчас прям вот будет такая вкусная-вкусная эстрадушка. Поэтому, кто хочет мясо, может выйти покурить. Вот, Вовка вернулся. Вернулся Вовка. Борис Федорович, здравствуйте, здравствуйте. Вы, кстати, заказали трек дня и забыли указать, какой. Поэтому в личку мне, пожалуйста, пожалуйста, как-то отпишитесь, какой бы трек вы хотели в треке дня слышать. Вот, ну а мы сейчас слушаем Наталью Закору. «Все небо с тобой». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Кстати, хочу поздороваться с тем, кто нас слышит в FM. У них целых сейчас 10 минут шли новости, поэтому они пропустили. Они пропустили, скорее всего, Наталью Белкину и половину Натальи Закоры. Вот, поэтому, ребят, ну, вам остается только слушать в записи программу с сайта потом. Вот, что вот у нас... Пошло. Нашлись родственники! В эфирном чате нашлись родственники, ё-моё! Вот Димка пишет, что у меня отец в Костанайской области. Что там, Яков Николаевич пишет, по первым аккордам победитель, жду припев. Антоха пишет, мне зашло, разгон не понравился Яхе. Дениска пишет, хорошая песня, речитовчивчик бы там положить в нужном месте, как вкусно было бы. Ну и так классно. Денис, а ты же Натахе напиши, и может у вас получится совместный проект. Ты знаешь, я очень рад, что на неформатке ребята дружатся. Ребята-музыканты дружатся, собираются, они фиточки делают, и получается у них здорово. И это вот прям на самом деле, я считаю, что вот это единственное достижение неформатки, что вы между собой дружитесь. Так что я считаю, тебе надо просто связаться с Натахой и сделать вам совместочку такую. Я думаю, у вас получится интересно. Потому что вы прям интересные ребята оба. Так, ладно. Что у нас? Петруха пишет. Зашло. В Одессе понравилось. Что там у нас еще? Олежек пишет. В кассу трек под настроение. Круто, кайфую и пью. Твой второй этаж обмыл на совесть. Сегодня этот второй этаж, лишь бы его, как тебе сказать... Только обмыть. Так, что там еще у нас? Юрка пишет, сыграно слегка кривовато, но эту песню не портит. Очень мелодично, мне песня понравилась. Так, Вадим пишет, а что если песня о любви, то сразу попса, не согласен. Так при чем тут? Нет, ну как бы, как тебе сказать, это все. Во-первых, начнем с того, что Натаха сама разместила это все дело. А, нет, вот вижу рок. Ну, просто я знаю, что у нас многие вот под такому... Мне, допустим, нравится. Но многие слушатели говорят, фу, попса, и идут курить. Поэтому я сразу предупредил, что вот кто кричит, фу, попса, идите сразу курить. Мне понравилось, иначе я бы в программу не взял. Так, что там, смена темпа не понравилась. Натаха, не слушай никого. Не слушай никого в жопу, тем более этого Ях, он как Панюковский, он всех купит и продаст, потом еще раз купит и еще раз продаст, но уже дороже. Вот, не слушай его, не слушай, все у тебя там хорошо, все здорово. Вот, а смена темпа наоборот, она, знаешь как, вот есть, в правильном месте надо сделать паузу, а если еще правильно поменять темп, то вообще это зачет. Так что это наоборот интересно звучит. Так, что там, Димка пишет, ребята, молодцы, трек красивый, я бы не сказал, что эстрада или попсино, нормальный ракешник, вот. Стрела Морфея пишет, сделано круто, как бы так вот цепляет, блин, молодцы, блин, молодцы. Так, Андрюха нам хвастается полосатыми трусами, вот, Андрюха, ну, как тебе сказать, мы не будем этим заниматься, у нас трусы не полосатые, я хочу трусы со Спанч Бобом. Вот, если кто-то увидит в природе трусы со Спанч Бобом 56 размера, вот, шлите мне. Что там у нас еще? У Димки сейчас люди с собаками гуляют, уже светло. Подожди, а у вас там уже полярный день должен прийти? Или что, у вас там нет день-ночь полярный? Ну-ка, расскажи. Так, что там еще? Так, вот Яшка пишет, она еще и симпатичная. Захотелось увидеть живой видос. Есть ли такое? Ну вот теперь ты сперва Натаху обосрал, теперь жди от нее живой видос. Она теперь тебе не покажет, что ты. Так, Танюха пишет: Наташка, ты умничка, рада тебя видеть. Вот. Что там еще? Андрюха пишет: не мои трусы. Не... Все, я понял. Мы начали, значит, уже обсуждать трусы, собственно, про песню «Все, кто хотел», все сказали. Давайте я на всякий случай обновлю еще ВКонтактик. Так, что у нас тут? Прибыло, убыло. Ничего не прибыло, ничего не убыло. Ну и хорошо, это значит, что все в Дискорде, это радует. Так, ну и едем дальше. Натахи обе молодцы, и Белкина, и Закора. Мне пока все радует. Вот, добрались мы до ребят, которые жалуются, что у них уже поздно, что у них уже час ночи. Творческий коллектив 63. Вот, песня называется «Молчу», город Астана, указано в дислокации. Про себя написано следующее. Коллектив был образован в 2018 году в городе Костанай. Коллектив состоит из 4 участников. Так, музыка сочетает в себе лучшие традиции русского рока, Земфира, Ночные снайперы, Би-2, Сурганова, оркестр. Вот, они думали, что они перечислили 4 группы, но на самом деле 3. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем, поехали, ну, а вы комментируйте. Костанай, вот Андрюха пишет, ну, я читаю, что написано, понимаешь, вот у меня на сайте нарисована дислокация Астана. Стилистика рок. Трек загружен 22 апреля. Ну, собственно, сегодня 29 апреля, ничего не поменялось, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, дорогие подруги, 22, 21, 20, 22, 22. Вот так вот, пусть будет, без двух секунд. Все, вот, красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился и, собственно, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Ну-ка, дайте я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Все правильно. Итак, только что у нас отзвучал творческий коллектив 63. Тоже они у нас с Казахстана. Давайте почитаем, что там нам народ понаписал. Пишет Дениска: уже где-то слышал эту песню. Классно, припев прям хороший. Так, Олежику так хорошо сейчас, что заходит. Все, слушай, ну а Апсны делает свое дело, по ходу дела. Делает дело, по ходу дела, Апсны. Антоха пишет: неплохо, однако. Так, Димка пишет: бывал в Костанайской области, люди там душевные, песни у них хорошие. Слушай, а где плохие люди, Дим? Ну, на самом деле, ну где они плохие? Вот расскажи мне, по-моему, все люди везде хорошие. Просто где-то больше пидорасов, где-то меньше. А в основной своей массе люди, они все хорошие. Особенно, когда по одному, это уже когда в толпу соберутся, тогда да. Так, Юрка пишет: очень зашла песня, попала в мое настроение. Юр, ты ничего не написал про свой забор? Ну, мне интересно. Я же видел, как ты пилил дрова. Я видел, мне интересно, чей забор ты распилил и много ли его осталось у тебя на даче. Так, Яшка пишет: в жопу это говно, про Земфиру и Сурганову песня охуенная, гитарист только как-то по-бабски играет. Это как? Яков Николаевич, расскажи мне, как по-бабски играет гитарист. Ну-ка, расскажи. Так, ну, скажем так, Зямку со Светкой ты, наверное, зря обидел, потому что девочки, они весьма талантливые, мне нравится, что они делают. Так, что там еще есть у нас? Ленка пишет: я баба. Ну так он про это и намекает. Он про это и намекает. Вадим вот пишет: а я рад, что бабы на гитарах так играют. Молодцы. Так, что там еще? Олег пишет: песня пиздатая. Я танцую, и жена со мной тоже. Делайте выводы. Команда, которая прозвучала. Жена Олежика, привет тебе! Привет тебе, жена Олежика! Дай ему от меня подзатыльник, пожалуйста! Просто так, просто вот, просто дай ему подзатыльник, потому что я не могу до нее дотянуться. Иной раз хочется ему тюкнуть разочек. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет: хорошая выдержанная песня, приятный вокал. Так, Димка говорит: я говорю, душевно, они плохие. Ну так я понял, что ты говоришь. Я говорю про то, что, а где они плохие? Где плохие люди? Плохих людей мало на самом деле. Они в основном все сидят в правительстве. Вот, а все остальные нормальные. Так, ну и что тут все? Вот, сейчас Олежек точно получит подзатыльник, потому что он написал: я очень люблю девочек на гитарах. Эй, Олежек, ну вот что у тебя за фантазия? Что за фантазия? Я понимаю, на столах там, я не знаю, на кроватях, на крышах, ну, на гитарах. Это издевательство над гитарой. Так, ладно. Юрка вот пишет: дров еще много, не замерзну. Снял фильм в концерт ВКонтакте, у меня на странице есть. Юрка, посмотрю обязательно, как только дойдут свободные руки. Мне надо хотя бы минут 30, вот, чтобы было свободных, чтобы хоть что-нибудь посмотреть, кроме неформатки. Просто физически не успеваю. Так, ну что, хотелось бы еще взбодриться, пишут ребята у нас. Хотелось бы еще взбодриться. Вот, ну что, вас взбодрить, что ли? Ну давайте-ка, что у нас? Можно же, например, что-нибудь из моего любимого, да? Что-нибудь из моего любимого. Сейчас мы вас взбодрим так это под конец. Под конец. Ну пусть будет. Пусть будет вот эта песня. У нас она финалочкой прозвучит, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Друзья, давайте бахнем, во-первых. Да, Олежек, ты правильно все сказал. Пизду рок-н-роллу? Да нет, ну что вы, нет. Зухера я не ставлю в эфирах, потому что, ну, я как-то стесняюсь, что ли. Я не знаю, я не люблю, когда диджеи неформатки ставят свои песни в эфирах. Я считаю это некрасиво. Нет, мы, ну, вы же хотели взбодриться, я вас немножечко взбодрю. Вот, сейчас мы давайте бахнем для начала, потом я расскажу, что будет дальше. Ой, ой, хорошо, хорошо. Вот, дальше будет что? Завтра, во-первых, у нас будет еще один эфир. И, наверное, следующие 2-3, может быть, 4 четверга мы посвятим фестивалю Revolution, сделаем финальный отбор. У них там не осталось, нет, как не осталось, а, короче, еще одного финалиста не хватает, будем выбирать. Всей неформаткой, это раз. Во-вторых, завтра вечером, поздно вечером, завтра очень поздно вечером, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, вчерашнего эфира и завтрашнего эфира, соответственно. Вот, все ссылочки будут лежать у нас в группе во ВКонтакте, поэтому обязательно поставьте колокольчик у нас в группе во ВКонтакте, чтобы не проебать этот момент и начать голосовать вовремя. Сразу предупреждаю, ребят, вам начнут прям тут же писать и предлагать за небольшие деньги победить в голосовании. Если есть желание вложить деньги, вложить их напрямую в неформатку, не ведитесь на эту херню, потому что все это прям вот вычленяется на раз-два. Не верьте никому, сразу будет видно накрутку голосов. Вот, во сколько эфир? Да как обычно, в 9 часов. В 9 часов все будет хорошо. Вот, ну и, собственно, все. Не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра. И финалочка такая, чтобы взбодрить Нижний Новгород. Ну, люблю я эту группу, ну что сделаешь. Вот, после которой включится или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Пока, друзья, до завтра.

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и пей.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели неформатного радио. Сегодня 15 ноября. И с вами программа «Мысли о смысле». Я Сергей Ставроград. Я не знаю, где какая погода сейчас, но у нас сегодня был первый снежок. Вернее, он с вечера начался, днем было солнышко. Сейчас все растаяло. Наш гость сегодняшней программы – это Сергей Привалов, группа «Юмгайр». Здравствуй, Сергей.
1: Всем привет. Привет, Серег.
0: Привет. Так, ты у нас представляешь географически Москва. Город Москву. Москву. Как там с погодой? Все хорошо?
1: Москва, столица. Темно на улице, не знаю. Целый день из дома не выходил, ждал.
0: Все понял. У тебя работа ночная, я в курсе. Так, Серега, сразу, наверное, с карьера к... Ой, вернее, как это... С корабля на бал. Сразу зачитаю тебе твои права и обязанности. Как у нас завелось с самого первого выпуска. Слушай внимательно, не говори, что ты не слышал. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего... Не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в судьбе. Уразумел?
1: А то. Всегда готов.
0: А то. Угу. Что-нибудь еще пояснить в этом плане? Нет? Все.
1: Да нет, поехали.
0: Замечательно. Серега, я знаю, что еще до недавнего времени вы группой выступали под другим названием. Ты сообщи, пожалуйста, чем был вызвана нужда ребрендинга и какова история сейчас группы? То есть ты там сейчас на проводе один, двое, трое, четверо, вся группа.
1: Ну, я один отдуваюсь, у меня как авторы песен делегировали пояснять за смысл, что логично. Вот. А история группы такова. Мы там какое-то время, да, играли, назывались Гиперболоид. Всем нравилось, хорошо играли. Потом что-то как-то стали, разбежались. Про ребрендинг думали давно, потому что как-то, ну, Гиперболоид, ну, блин, ну, мычали. В общем, долго думали, придумали.
0: Ну, вообще-то даже совсем не оригинально, скажем так, да?
1: Абсолютно.
0: Сколько гиперболоидов, да, было уже.
1: Мы вообще смеялись, что надо в фильм переименоваться. Ну, как-то, если Цой переименовался из Гарина Гиперболоида в кино, то нам надо фильм.
0: Так.
1: Ну, в результате переименовались в Юмгайр. Вот. Ну, как, собственно, история группы очень простая. Мы такие ребята с нашего двора. Вот, как-то собрались, мы хотим играть. Вот. А я говорю, а у меня песни есть. А давай вот их играть. Вот и играем. Уже так прилично.
0: Вот. А сейчас вам сколько лет, ребята, со двора?
1: Ну, в смысле возраста или сколько лет группе?
0: Ну и группе, и когда вы во дворе собрались, и сейчас.
1: Вот. Ну, как с переменным успехом. В группе, на самом деле, если считать вместе с Гиперболоидом, то, наверное, около 7. Если считать отдельно как Юмгайр, то год. То есть, вот как мы начали, как вот сейчас и работаем. Вот. А, ну, нам чуть за 30 всем. Мы уже такие не мальчики.
0: То есть, год основания группы во дворе?
1: Да. Нет, год основания группы во дворе просто только было. А, Гиперболоид — это единственное, которое на сцену вышло. Все остальные там уже не упомнишь. Это десятки просто коллективов создавались, причем примерно одними и теми же людьми с незначительными... изменениями.
0: Хорошо. Сергей, твое начало творческого пути, раз ты один там сидишь, отдуваешься за все ваши группы и за последнюю в том числе, твой творческий путь. И я так понимаю, что все песни, которые исполнялись в коллективе, где ты участвовал, твое авторство?
1: Ну, в основном. Нет, есть еще не мое, но их меньше.
0: Их меньше. Итак, начало твоего творческого пути.
1: А как-то было мне 13 лет, я был депрессивным подростком. И у нас как раз первые вот эти поигрушки на гитарах совместные начинались. И что-то и песен не было какие-то, какие были были не очень, я думаю, дай-ка я попробую написать. И я вот весь свой депресняк как вот вывалил песню. Вот она получилась, до сих пор поем.
0: Ну, извини меня, там сколько, депрессивный подросток, это с 13 или там с 15, 16.
1: Ну вот, где-то с 13,
0: до, чуть, да. Да, с 13 до чуть больше 30, это приличный период, в общем-то, истории. А у тебя всего вот три песни ты как-то вот оставил,
1: скромно. Это три записано, мы вот что-то никак со студиями не очень дружим. Будет больше. Вот. Насколько записано, столько выложено.
0: Ну, то есть ты зачеркнул всю прошлую жизнь и все прошлые творческие плоды где-то...
1: Не, в коем случае.
0: В яме, что ли, компостной находятся? Где это
1: все? Ни в коем случае ничего не зачеркнуто, просто ничего не записано.
0: Есть, ну, колись, где тайник? Где тайник и где
1: там
0: это все?
1: Там качество отвратительное, я не признаюсь. Мы все перепишем по новой, все выложим. Обязательно все будем не форматку кидать, все услышите.
0: Конкретный партизан. Так, ладно.
1: Как только будет записано, сразу все будет. Вот, кстати, не далее, наверное, чем через недельки две, может быть, месяц, вот выложим еще одну.
0: Угу.
1: Она уже есть, вот ждет своего часа.
0: Так, ладно. Из того, что ты нам предоставил, скажем так, с барского плеча, я решил, начнем с девушки из Ухты. Девочка из Ухты. Да, песня, ну, насчет хорошей-нехорошей, это, наверное, все-таки слушатели судят, а не
1: ну, понятно,
0: авторы, и, не авторы, ну, и критики. Не авторы
1: нравится,
0: и критики.
1: Например.
0: Ну, судя по тому, что она попала в тройку ваших избранниц из всего творческого длинного пути, наверное, да, она прикипела. Но тема-то сама по себе, ну, тоже заезженная все-таки, на мой взгляд. Там всякие девушки Просковьи, там еще что-то, там стёб над, собственно, провинциалками, провинциалами, прибывшими в столицу. Ты сам москвич?
1: Да, я москвич.
0: Ну, вот это не ваш родной снобизм московский?
1: Нет, тут, если не заметил, там же фишка, что герой песни, от которой ведется повествование, он, собственно, не лучше.
0: Ну, это ты.
1: Там, в чем смысл-то? Ну, это я.
0: Ну, это ты.
1: Герой песни.
0: Нет, там конкретно ты себя называешь. Я Серега, привет.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Ну, то есть, я просто там, Стёба, как бы, я там услышал молодость, прикол. Ну, конечно, прикольно. Я сам прекрасно понимаю вас.
1: Молодость. Не, на самом деле, просто в этой песне конкретная предыстория, конкретный прообраз. Вот. Как-то так вот зацепило, что песня написала.
0: Ладно. Давай поставим нашему неформатному эту песню, да, не будем долго
1: мы... Не будем томить, да.
0: Так, девочка из Ухты от группы Юмгайр из Москвы. Ну что, рок-птички, полетели?

0: Ну что? Девчонка из Ухты приехала. Когда она приехала, кстати? Сколько лет этой песне?
1: Ой, дай бог памяти. Это «Пустые холмы» 2010. Вот, помнил точно. Это вот там мы встретили эту девчонку из Ухты. Она так и пришла, она сказала. Я, говорит, вот такая-то, такая-то, я из Ухты, из республики. Мы все такие, ух ты! Ну вот, собственно, и вот как-то так.
0: И рифма родилась тогда.
1: Да, и рифма родилась, а потом уже...
0: Ну, а девчонка... Девчонка еще на горизонте где-то или
1: исчезла? А черт её знает. Ну, я ее видел первый-последний раз тогда.
0: Я ну, хотя бы знаю, имя, так, что... хотя бы имя осталось
1: не
0: памяти.
1: Не помню, не поверишь. Так что, если прообраз отзовется, буду очень рад, если она когда-нибудь найдется.
0: Может, даст бог, она услышит когда-нибудь через кого-нибудь как-то этот эфир и поймет, что она... Она в песне увековечена.
1: Да,
0: группой Юмгайр, Сергеем Приваловым. Так, ну что, я вот, конечно же, не очень хотел бы зацикливаться на той песне, которая сейчас прозвучала, ну, поскольку для меня она, как человека уже зрелого, в возрасте Карлсона, она мало составляет интереса, но если эту тему обходить стороной, то, собственно, такой большой пласт рок-культуры молодежной уйдет куда-то в незримые края вместе с группой «Звери». Ну вот, мне кажется, вот в этой песне очень много от нее. Может быть, потому что я не так развивал свой кругозор в этом стиле и в этом жанре исполнения. Если тебе не сложно, ты можешь сказать вообще, на кого вы ориентировались? Вот, ну, я могу сказать, у вас сейчас как-то похоже, вот Ухты там, например, на «Зверей». И одновременно, наверное, на «Ленинград» немножко.
1: Вот ваши гармошки. Ну, скорее на «Ленинград» такой стиль. Ориентировались. Вот. Мне, в принципе.
0: Больше.
1: Угу. Да, больше, наверное, к «Ленинграду» хотелось бы.
0: То есть и вот эта тяга к матюкошничеству тоже оттуда? Это... От шнурка?
1: Ну как, ну Пушкин тоже матерился в некоторых своих произведениях.
0: Да откуда ты знаешь, ты со, что, со свечкой
1: я
0: стоял,
1: читал.
0: Что ли, материал?
1: Ну, я
0: кто?
1: Читал.
0: Ну, а кто писал? Вот. А ну, писал-то
1: написано,
0: кто?
1: Написано было, что Александр Сергеевич. Ну я, в принципе, в этом просто ничего не вижу страшного. Ну мат, его все им пользуются, фигуры речи. Тут другое дело, когда...
0: Я не все... Да, я думаю, многие не пользуются. Ну чё?
1: Ну,
0: нет, я просто, я в плане
1: беда,
0: того, что...
1: Нет, вот в чем беда. Когда вот он как-то вставлен, более-менее органично, то почему нет?
0: Ну, тогда и можно, мне кажется. А когда есть куча красивых, хороших, умных слов. Да даже не умных, пускай глупых, но не настолько примитивных. Вообще это то, что мы употребляем, я вам скажу, это даже не маты. Это бранные речи, бранные слова, которые, в общем-то, на поле боя друг перед другом, так сказать, заводя шеренги, друг другу бросали. И вот, например, многие из... нашего лексикона, то, что мы употребляем, это как раз употребляли монгол-татарский, как говорят. Ну, тоже факт недоказанный. Недоказанный, то есть тюркские какие-то войны для того, чтобы обидеть наших воинов и чтобы, в общем-то... В общем-то, это такое удаль молодецкое такое, но я вот честно скажу, я... Да, я договорю, подожди, сейчас тебе дам слово, да. Я просто не очень понимаю, опять же, с высоты своего возраста Карлсона, почему не углубиться в красоту языка русского, наполненного таким количеством неизвестных слов, а надо вот вставить, ну, по меньшей мере, назову пошлятина, вот, то, что употребляется и пропагандируется шнурком. Вот почему? Мы с тобой до передачи насчет одной песни, которую ты хотел поставить тоже в эфир. Угу. Недолго, но так беседовали. Я, конечно, принципиально. То, что красным по черному на сайте неформатки написано, это незыблемо. меня не устраивает объяснение. Все говорят, да ничего страшного. Это ерунда. Это окна Авертона, сработавшие, и до сих пор вот эта формулировочка внедренная кем-то там срабатывает. Объясни мне вот глубоко. И хорошо, вот с тобой родители общались матом, или бабушка с дедушкой, откуда это? Это же не твое, наверняка не семейное, не, там, не то, чему тебя в школе учили, или то, где ты там романтических чувств набирался. Ты с девушками тоже наверняка матом не общаешься. Вот объясни мне все-таки, почему надо оправдывать вот это вот отсутствие познания глубины русского языка?
1: Кеннет, правда, отсутствует познание русского языка. У меня просто не такие глубокие познания русского языка. Я всю жизнь общаюсь с матом, я даже не помню, когда это началось. Ну вот ты как-то. Ну, вот это вот. Ты меня прям ступит поставил. То есть, ну, для меня это настолько неважно, вот, что я даже никогда не задумывался по каких-то. Вот почему нет, вот так? Тут все, что могу тебе сказать. Вот, почему бы и нет? Почему бы и не мат?
0: Ну да, почему бы...
1: А мате писать целый
0: научный... Поковыряв!
1: Вот. Люди изучают некоторые... Это, по-моему, кто-то там...
0: А на тебе что, природа отдохнула, что ли? Я что-то не понял. Говорит, пап с мамой писали научные работы. Не матом
1: же. Не пап с мамой. Я говорю, в принципе, про мат писали научные работы.
0: Ну, и это окна Авертона.
1: Ну, в конце
0: про концов. Фейню, про фейню тоже написали, наверное, уже.
1: Главное, чтобы было понятно. Вот мат это понятно. А если углубиться в словесные вензеля сильно глубоко, мысль потеряется.
0: Какая мысль
1: потеряется? Ну, которая заложена. Ну, грубо говоря, чем больше красивости, чем, как правило, за фантиком меньше содержания.
0: Не знаю. Как по мне, так, ну, хотя бы овощные какие-то заменители этих слов можно употреблять.
1: Ну, вот это как раз пошлость, Серег. Вот овощные заменители. Вот.
0: Ну, почему? Ну, если ты говоришь «хреновая вещь», то почему она не может быть действительно горькой?
1: Сереж, ты меня прости, если она не хреновая, а вот прям вот, ну не хреновая. Ну зачем говорить хреновая?
0: Ну потому что я говорю так.
1: Ну, ты говоришь так.
0: Вот смотри, у тебя название группы сейчас Юнгайр.
1: Угу.
0: Тоже в начале нашего общения, еще до эфирного, я почему-то, ну мне... Как-то так из моих познаний показалось, что это название из какой-то морской темы. Там. Нет, и я тебя спросил, это морская тема, а ты мне ответил на это что?
1: Не, это совсем не морская тема, мы это слово придумали, скомпилировав два. Вот, философа Дэвида Юма вот, и Гайр. Ну, чтобы получилось философ аллегорично.
0: Ну, ты как-то поясни, так. Кто такой Гайр. Ну, Юма Гайр, все Гайр, слышали,
1: Гайр,
0: да.
1: Гайр как раз вот о глубине познания русского языка. Это русское слово, означает шут, если перевести. Вот. А Юм — это Дэвид Юм, философ середины 18 века.
0: Чё вот. Проповедовал?
1: Проповедовал материализм, проповедовал...
0: Ещё та собака, короче, да?
1: Да.
0: Материализм.
1: Эмпиризм. Номинализм.
0: Он где закончил жизнь свою? Ну, коль там увы его имя...
1: Там же в Шотландии, в Эдинбурге.
0: Годы?
1: 1776 году, кажется.
0: Натурале. Понятно. Ну, то есть, удостоился-то он чем быть в названии вашего корабля?
1: Все же. Очень цитата понравилась сейчас, если я вспомню дословно. Если не дословно, простите, что чем больше говоришь о себе, тем ближе к тщеславию. Тем ближе к гордыне. По-моему, как-то так это было. Сейчас я попытаюсь найти, воспроизвести точно.
0: Блин, я бы у него спросил, что такое тщеславие тогда. Ну, чувак пишет на публику и поучает всех, короче,
1: уже не
0: о тщеславии говорить.
1: Не, ну он, кстати говоря, он учитель Канта. Вернее, его
0: работает. Что такое Кант? Для меня они оба никто.
1: Ну, тогда о чем мы говорим? Вот.
0: Ну, хочу заметить, я закончил исторический факультет, конечно же, философию мы изучали, всех этих чуваков я знаю не понаслышке, но как бы практически они в жизни ничего не поняли.
1: Ну, тут уж извините, кто знает.
0: Я еще в институте назвал философию.
1: Кто знает правду?
0: Как то? Бог?
1: Ну, Бог не спросишь.
0: Почему? Он на все ответил. Ладно. В одной замечательной книге, которой достаточно для жизни, понимания и проецирования каких-то ситуаций и образов, происходящих сейчас, на то, что уже всегда было. Ну, хорошо, из философов. Я еще в институте назвал философию наукой о заблуждении человечества. То есть, сколько, и видно было, сколько философов, столько и философий. То есть никакой единой точки опоры, и кому куда интересно, тот туда и взбрел. Ну, кто-то с поводырем развивался, кто-то сам себе этих поклонников развивал, говоря о тщеславии, как Юм, наверное. Хорошо, Гайер, ну-ка поясни нам про него.
1: Это просто шут, вот натурально так и вот шут. Вот шут и Гайер — это синонимы. Это синонимы, это в русском
0: языке. Это где, в каком словаре?
1: Ну, это архаизм, вот. Наверное, в словаре архаизмов найдешь. Наверное, удали тоже есть. Я не заглядывал.
0: Я тебе здесь поверю.
1: Ну, это синоним просто.
0: На время эфира проверю потом.
1: Проверь. Вот шутер летит.
0: Проверю. Так, Серега, у меня еще один такой вопрос. Касательно творческого вашего развития. Развития, да. Значит, женской темой мы закрыли. Следующая песня, к которой я хочу обратиться и немножко потом о ней поговорить, это песня «Летучий корабль».
1: Угу.
0: Угу. Вот. Песню отнес я к разряду «Бунт». Такой внутренний, легкий, нежный бунт. Обида на то, что выпечено вперед. И желание, короче, устраниться просто от этой жизни, как-то так в сказочные образы углубившись. Там НЛО присутствует, да? Как образ спасения.
1: Ну да.
0: Но у меня вопрос. Все-таки главное в этой песне — это в первом куплете или в припеве?
1: А, как сказать, ну, ты меня в тупик ставишь, как разделить-то?
0: Нет, а как я должен вести радио, свой эфир? Нет,
1: я сейчас попытаюсь сформулировать и ответить. Нет, наверное, все-таки мысль заложена, естественно, в припеве, потому что она пропагандируется. Вот. А все остальное, это, ну, естественно, сам куплет — это подводка к тому, почему. Вот, почему такой припев? Почему вот так? Вот что конкретно, почему так плохо? Почему плохо? Ну, вопрос такой из серии: что делать? Ну, знаешь, эту фразу «Снайте землю, я сойду».
0: Планету уже ты в принципе-то уже ответил в припеве. Дальше я не знаю, куда ты поплыл. Я тебя немножко назад верну.
1: Да.
0: Вот. В таком случае у меня вопрос. Я почему до песни хочу поговорить, чтобы слушатели наши послушали все-таки песню и озадачились тем, о чем мы говорим, а то, может быть, кому-то непонятно. Бывает такое, что там в комментах читаешь: я ничего не понимаю, о чем они говорят. А вы песни слушаете? Ребята. То, что человеком вообще происходит, то, что у него вызывает возмущение, по большому счету, это от него зависит или... Исправление, я имею в виду, ситуация от него зависит или все-таки от внешних обстоятельств?
1: Ну, как сказать, все зависит, вообще зависит все от людей, в принципе. Вот. Вопрос консолидации.
0: Не, вот конкретно человек. Конкретно берем человека, песня поется от индивидуума.
1: Да.
0: Вот. Поскольку ты автор, конкретно поется от тебя. Вот. Конкретно недоволен чем-то ты. И конкретно видишь выход только в побеге на НЛО. Это ты. Это какой период? Ладно, хорошо. Это песня сколько лет назад написана? Ну, или она свежачок?
1: Лет, наверное, 10 ей есть уже.
0: Вот. 10?
1: Да. Может, чуть меньше. Вот, сейчас не вспомню. Ну, тоже это период где-то там 2000, может, 8, 9, 10 года, что-то в этом духе. Вот, конкретно, ну, конкретнее не вспомню.
0: Сейчас ты точно так же мыслишь? Ну, судя по всему, что ты... Она одна из трех песен, которые вы оставили. Видимо, настроение осталось.
1: Ну, как тебе сказать?
0: Взгляд на жизнь. Желание и взгляд на жизнь. Те же, что и в этой песне.
1: Желание сбежать куда-то? Да нет, желания бежать-то и тогда не было. Ну, вернее, там опять же в песне есть конкретные прообразы, а тут-то я сбежал и, в общем, жизнь свою поменял каким-то макаром. Ну, это, как тебе сказать, это и призыв, и не обязательно, что тут это как вариант сбежать с планеты, как утрированный, а так, ну, что-то...
0: Не-не, это-то я понимаю прекрасно, что это образ побега такой.
1: Вот, но в основном задача была засветить, что, ну, проблему, общественную проблему, что человек ищет социальной справедливости, каждый, вот. Ну, а ее нет. Есть надстройка, которая... Надстройка эксплуататоров, которая эксплуатирует. Вот,
0: ты что, у нас же демократия, у нас же американская мечта здесь воплощенная, ну, практически.
1: Ну, демократия не сам. Кто сказал, что это хорошо?
0: Вот, а что хорошо?
1: Вот.
0: Что хорошо? Мы не политики говорим, я просто говорю о мировоззрении, что хорошо.
1: Я о мировоззрении говорю, хорошо социальная справедливость, демократии ее нет.
0: Коммунизм? Я... Ну, проповедовал справедливость социальную, коммунизм.
1: Да,
0: хорошо это?
1: Почему
0: Сколько нет? Ты жил в нем? Сколько ты прожил в нем?
1: Ну, я в нем не жил. Ну, как я мог...
0: Вообще не жил.
1: В коммунизме никто не жил. Ну, как я 85-го года.
0: Согласен, 5, ладно.
1: 5 лет.
0: В активной фазе строительства.
1: Да, в активной фазе строительства. Нет, это уже был закат. Уже он превратился в государственный капитализм. А идея-то хорошая.
0: Ну, как, да паразиты. Давайте... Паразиты все сперли из Евангелия. И, конечно, на каком-то еще историческом корневом...
1: Не сперли,
0: да, ладно.
1: Не, на
0: слушай,
1: самом
0: ну плагиат надо называть плагиатом.
1: Ну,
0: вот.
1: Что сразу плагиат?
0: А чем?
1: Ну,
0: модернизация.
1: Во-первых, и до Евангелия были такие мысли, если опять же ты историю ты знаешь. Вот, что это не первый. И коммунизм был там гораздо раньше Евангелия, потому что первобытный коммунизм никто не отменял.
0: Прости, ладно, давай.
1: Ты не знаешь. Первобытный коммунизм.
0: Нет, коммунизм. Насчет первобытного коммунизма, это я сейчас зафиксирую.
1: Ну смотри,
0: так,
1: когда...
0: Серега!
1: Не-не, ты в любое племя людоедское посмотри, у них первобытный коммунизм, у них все общее, у них все на всех. Это что, коммунизм? Что это коммуна?
0: Ну да, бабуин только ходит самой такой, самой большой дубиной, короче,
1: коммунистической.
0: Коммунистической от большой ляжки, короче, отгоняет всю шоблу. Так, ладно, все, Серега, это уже Гайер поехал из Юма нашего. Так, давай будем слушать песню. «Летучий корабль», ребята, «Летучий корабль», слушаем.

0: Улетел корабль, а Серега остался. И продолжу работу в Юмгайре. Так. Ну что, Сергей, ты меня слышишь?
1: Да,
0: ты на связи?
1: Конечно. Да?
0: Ну вот, и опять немножко так вернусь. Ну чё, ну неужели не нашлось приличного слова? Я манал эту планету. Ёлки зелёные.
1: Ну, я хотел более неприличное, потом.
0: Ну, дешёвый попуризм-то, ёханый бабай, а? Ну, вот смотри, ёханый бабай то звучит приличнее.
1: Я эту трусостью замещение слов, которые, ну вот, должно быть так. Ну вот хочется так. А это, ну как, вот хрен, не хрен, ну как трусливо, не знаю. Ну, хочется сказать.
0: Почему трусливо?
1: Не хрен.
0: Почему трусливо? Во всяком случае, при детях можно выразиться. И ты на улице, когда выходишь, я не знаю, в какой... Я был в школе, у нас никто не матюкался.
1: Это при тебе.
0: Это было неприлично. Ну, я понимаю, у вас трудное детство, демократическое общество.
1: Я например, научился ругаться матом в пионерском лагере. Вот в детстве. Ох, там.
0: Ну тебя, короче, учили. То есть тебе на доске писали слова, или тебе просто понравилось, скажи вот честно.
1: А оно как-то само это вот.
0: В тебя этот бес просто матюкошник вселился и сидит до сих пор за 30 слишком.
1: Да.
0: Ну, вот, и все, вот и все проблемы. То есть достаточно честно описать проблему. Так, ладно, мы вернемся на корабль. Вернемся на корабль. А ты, кстати, в НЛО веришь?
1: Нет. Не, ну как верю? Ну, мне хочется верить, что что-то где-то, возможно, есть, но доказательств этому нет.
0: А вообще во что ты веришь? У тебя какое мировоззрение? Кто создал все?
1: Большой взрыв.
0: А что такое большой взрыв? Кто там спички поджигал? Кто спичками баловался?
1: Кто поджигал спички? Вот.
0: Не, я просто всех атеистов и прочих, там, клетка, еще какие-то там бывают эти объяснения... Давай.
1: Мир материален. Он работает по законам материальным. Вот, если
0: музыка материальна.
1: Он вне этого мира.
0: Слово материально, музыка материальна.
1: Материально это волны. Вот. Это
0: частот
1: на колебаниях можно посчитать, их можно измерить. Вот. Бог существует, если он существует.
0: Подожди,
1: он существует
0: а что
1: вне
0: такое?
1: Вне материального мира. Поэтому...
0: Подожди секунду. Секунду, ладно, хорошо, немножко углубимся. Материально это что значит? Частоты, звук и слово.
1: Это все материально. Это все
0: мысль
1: материальна.
0: Где их найти, посмотреть, пощупать, потрогать, понюхать?
1: Ну как, блин.
0: Ну как, в большом взрыве или где?
1: Чем в большом взрыве? Хочешь посмотреть мысли, посмотри снимки там.
0: Да.
1: Там они есть. И там есть электроимпульс, который дает, собственно говоря, мысли. Вот, потому что мысли не только мы, животные тоже мысли.
0: Серега, ты чего? Подменой занимаешься? То есть,
1: никаких подмен.
0: Возможность отобразить мысль какими-то черточками томографа. Мысль. Это что вообще? Вот мы с тобой сейчас разговариваем, и
1: мысль
0: до этого мы говорили.
1: Это электроимпульс. Такой же,
0: чего?
1: Как рефлексия, такой же, как который передается по нервной системе.
0: Хорошо, любовь.
1: Любовь — это
0: сейчас
1: гормональная
0: скажешь,
1: и эмоциональная.
0: Химия, ага.
1: Химия, да.
0: Это химия, да? Химия, ага. Обида.
1: То же самое, что и любовь.
0: Так.
1: Понимаешь, человек развил...
0: Злость!
1: Серег, человек развил...
0: Влияние.
1: Пытаясь выжить, развил мозг в такой
0: степени,
1: что у него появились настройки психологические, вот которые называешь мыслью. Вот это вот они. То есть это все возможность длительного планирования. Вот. Оттуда идет и любовь, и обида.
0: Желание, хорошо, желание знать правду.
1: Все от одного. Все изначально.
0: Тоже материально, тоже химия,
1: это был механизм,
0: электроимпульс.
1: Это был механизм длительного планирования, который человек в себе развил.
0: Ну, вот. То есть
1: все
0: тебя можно...
1: Это прямое про... Да, все можно измерить, все можно пощупать, все можно потом.
0: То есть тебя можно отключить там за пределами большого взрыва, кто-то может отключить тебя кнопочкой, как электроимпульс, и всю твою материальную сущность вместе с мыслями и музыкой, и песнями Юнгайра
1: стереть. Нет, зачем? Я когда-нибудь сам отключусь.
0: А что это?
1: Зачем кто-то с кнопочкой? Достаточно чувак с ножом у подъезда, вот он вполне может отключить все электроимпульсы.
0: Ну, он что, самопроизвольно вообще все действует? То есть, связь какая есть у тебя? Кто с чем связан? Кто почему рождается? Это что, как бы хаос какой-то? Ну, все да. Случайно? Я знаю... Да? А, то есть ты готовый адепт... Готовый адепт тайны беззакония, описавший свое вероисповедание, точно так же, как и ты сейчас, еще в, по-моему, в премудростях царя Соломона. Ладно, все, я понял. Ты бессознательно. Я подчеркиваю, ты это делаешь бессознательно. Ну, как бы вот этот период коммунистический, который, как бы все, а что, плохо жились? Да я не говорю о том, что как жилось. Я говорю, о чем мечталось и во что верилось, и какие плоды, вот плоды как раз вот этого периода жизни мы пожинаем и в мировоззрении вот таких парней, которые даже там не пожили. Я вот так вот на это дело смотрю, как бы с позиции смысла, до чего дошло. Вот. Ты хотел... Я тебя там расстроил, что ли, не?
1: Не, ни в коем случае, то что я...
0: Не? Пока... По поводу Гайера. Мы там во время песни с тобой выяснили, что... Вернее, ты выяснил что-то про Гайера такое в Википедии. Да. Все-таки ты полез, да, в Википедию?
1: Не я полез. В чате написали во ВКонтакте, что Гайер — это человек, смешающий других пошлыми выходками.
0: Ну так вот, отсюда давай... Да. Отсюда, значит, вот твое творческое кредо, в принципе, да?
1: Ну, в общем, да.
0: Я так понимаю, ты-то парень не глупый, совершенно свободно разговариваешь на нормальном языке, то есть употребляя непристойные слова для того, чтобы вставить вот эту вот говняшечку, которые будут смеяться все-таки одобрительно. Многие.
1: Так, еще раз, я сейчас не понял.
0: Тебе хочется нравиться многим. И для этого конечно. Хочешь?
1: Иначе как? Иначе зачем это все?
0: Конечно, я не знаю. Нравится. Каждому по-своему. Вот.
1: Грубо говоря, какие бы у тебя мысли не были прекрасны, если тебя никто не слушает, ну ты никому их не донесешь.
0: Ну, а чтобы тебя слушали, надо встать и снять штаны, и жопой ко всем повернуться, что ли?
1: Ну, не до такой же степени. Зачем?
0: Ну, а как... Я, например, прекрасно ассоциирую вот использование мата в творчестве как именно с такой манерой черного пиара. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Это такие, как это сейчас называют, триггеры, которые спускают вот тягу человека к низменным вещам. Потому что оно плохое, оно всегда привлекательнее. Труднее найти
1: слово. Это все инструменты. Вопрос.
0: Ну, для материалиста, да. Несомненно. А почему рок-музыка? А почему рок-музыка, да?
1: Ну, она мне нравится. Мне нравится рок-музыка. Я так мыслю, вот. Я как-то в ее... Ну, я бы не сказал, честно говоря, я себя сильно рок не позиционирую. То есть, мне как вот не назови, ничего не изменится. Мне нравится, что вот звучит вот так. Чтобы звучало вот так. Вообще, у нас стиль называется «Что хочу, то и врачу». Мы как-то не привязываемся. Что там обязательно ну, рок, есть... что обязательно должны быть такие рифы или такие. Мы и регги играем, мы и рэп читаем. В общем, как-то вот, довольно свободно.
0: А когда вы настоящие? В какой песне?
1: Мы везде настоящие. Просто каждая песня, она отдельно, она организм. Звучат по-разному. То есть не каждой песне подходит одна и та же стилистика. Какой-то песни лучше так, с какой-то песней лучше. В основном получается рок, да, потому что я на нем вырос, я на нем воспитан, поэтому...
0: А на каком роке ты вырос? Кроме Ленинграда, конечно же.
1: Ну, на Ленинграде я не то, что вырос, я так уже более-менее.
0: Просто он для тебя примером был каким-то. Ладно, на чем вырос?
1: На Ленинграде я не то, что вырос, я так уже более-менее.
0: Ну просто он для тебя примером был каким-то. Ладно, на чем вырос?
1: По определенным

0: стилю XCAG, да? У
1: Ну, так
0: вас...
1: это он и есть. То есть,
0: Это
1: по
0: ваш...
1: сути,
0: Ну,
1: что мы делаем?
0: я
1: Мы
0: не знаю, как это называется.
1: из двора принесли просто в
0: Аккордеон.
1: данный момент на радио. Вот. Изначально вообще группа задумывалась как дуэт, но потом стал не
0: А
1: дуэт.
0: кто... А в дуэте кто? Аккордеонист?
1: И я, да,
0: Гитарист?
1: вот вдвоем.
0: А, аккордеонист и ты, да?
1: Да, изначально так задумали. Думали, будем абсолютно студийная команда, но потом пришли все остальные, говорят, вы что, оборзели? Ну-ка, давайте все вместе будем делать музыку.
0: Тебе за 30, и всем за 30, я так понимаю,
1: Да.
0: одногодки, одноклассники. Семья есть у тебя?
1: Да.
0: Я имею в виду не папу, маму,
1: Нет, у меня
0: женат,
1: любимая жена, да.
0: дети.
1: Нет, детей у меня нет, а жена есть.
0: А, еще нет, еще нет.
1: Да.
0: Но полдела сделано.
1: Да, полдела сделал. Начало положено.
0: Ну, она имеет отношение к твоему творческому жизненному пути?
1: Ну,
0: Вообще к
1: наверняка.
0: творчеству, к твоей карьере творческой, ты зарабатываешь творчеством?
1: Ну, нет. Сейчас, ну, мне сейчас
0: Хочешь?
1: трудно. Ну, естественно, конечно, кто не хочет.
0: Я вот смотрел, вы
1: Иногда.
0: там пытались на какие-то фестивали прорваться, в каких-то конкурсах участвовали, да?
1: Да, мы там везде пытаемся быть. Пытаемся быть на виду.
0: Но сейчас тоже активно, да? Вот недавно было выступление где-то.
1: Да. Было
0: Почему
1: сложно,
0: ты
1: но там.
0: недовольный там на видео, он недовольный, почему такое?
1: Там такой звук накрутили. Боже мой, ты бы слышал. Это был кошмар.
0: Кто виноват?
1: Ну, там, как это сказать. Виноват был звукорежиссер залетный, который не знал не то, что как этот аппарат строить, а где что лежит, поэтому все, на час задержалось, все, ну, в общем, да. Ну, вроде ничего, народ попрыгал, всем понравилось. Ну, по крайней мере, так
0: Народ
1: говорят.
0: попрыгал.
1: Может, вру.
0: Ладно. Значит, про философию я твою все понял. Давай послушаем твою песню «По ветру».
1: Давай.
0: Почему-то я вот читал ее слова и думал, почему не против ветра? Обычно же говорят, плыви против течения. А по ветру почему?
1: Ну,
0: Плыви
1: потому
0: по ветру. Он вроде
1: ну.
0: бы как встречку какую-то дает, дует тебе в тебя, а плыви все равно по нему.
1: Оборвались паруса. Ну, потому
0: Или
1: что.
0: это немножечко
1: Ты даже
0: как
1: когда
0: бы
1: против ветра плывешь, ну, там вообще мне нравится, там слово плыть просто не изменяется почему-то. Вот. Когда против ветра корабли идут парусные, они закручивают ветер. Вот. И все равно плывут по ветру. То есть ты против поверь все равно. Ну, все ж сразу не повернуться туда, куда.
0: Серег, а у тебя там есть слова такие, потеряешь веру к середине пути,
1: Ну да.
0: о чем речь? Ну, я не говорю о материализме, как о вере. Человек не живет верой в материализм, она его не движет вперед,
1: Потеряешь ве...
0: она его учит равнодушию, насколько я понимаю, и смирению с тем, что он не понимает. Ну,
1: Наверное,
0: о
1: веру в то,
0: какой вере шла речь? Да.
1: но не о вере в Бога, потеряешь веру в себя, в то, что ты делаешь, и нужно ли это кому-то. Потому что где-то к середине, как правило, думаешь, а вот зачем? Ну, надо ли? Тут же песня-то вообще, в принципе, что главное не бросить. Зачем
0: Что не
1: заниматься?
0: бросить?
1: А вот то, что ты хочешь, то, что ты делаешь. Вот, потому что все заканчивается, когда доедает. Вот. Силу.
0: Да вот здесь вот как раз вот в этой вот песне мне интересно, вот как-то всегда в людях все-таки они часто творцы, все-таки каким-либо произведением, написанным действительно, наверное, от сердца, как у тебя там тоже написано, потеряешь веру, не послушаешь сердце, что бьется в груди. Кстати, в христианстве абсолютно четко разделяется ум и разум. Разум, он как раз через сердце действует. И потом, когда начинаешь их спрашивать о смысле, значении, углублялись они сами в то, что создали.

0: так искренне, глубоко и со стороны там лет, дней. А получается так, что люди песню написали и относятся к ней как к данности, и не хотят сами ее слышать как подарок им через себя же.
1: Угу. Вот.
0: Угу. Такое бывает. Ладно, давай, Серега, послушаем эту песню давай. Замечательную. И всем рекомендую внимательно послушать. И песня действительно хороша и в информационном смысле, и в музыкальном смысле. «По ветру», Юмгайр.

0: Ну, у нас прям жаркий чат сегодня. Ребят, все, кому кажется, что я тут не политкорректен в чем-либо, отвечу сейчас не письменно, для тех, кто слушает и в чате не имеет возможности прочитать. Никто никого ни в какую веру не обращает. Но мне, чтобы понять, на чем человек основывает свое творчество, надо понять, какое у него мировоззрение. Чтобы ответить за какой-то образ, надо понимать, на чем он строится. Вот у Сереги я выяснил, у него на большом взрыве, на атеизме, то есть на материализме.
1: И на всяких других измах.
0: На всяких других измах, коммунизмах и прочих, там, где, откуда, чего черпает человек, это его право, никто не запретит. И если человек вообще во что-то верит, но при этом стесняется говорить об этом, говорит, это что-то глубоко внутри, я считаю, что это вообще еще человек, который еще не вырос до того, чтобы называться взрослым человеком. Вот. Так, вернемся к песне. А, Серега, вообще-то времени не так уж и много осталось.
1: Я здесь.
0: Я могу сказать, да-да-да. Песня замечательная. Если кто-то слушал или слышал уже ее, или прослушал в чате, печатаясь, послушайте еще раз. Вот здесь я услышал человека, того, который... Действительно, сердцем написал песню. Сергей, у тебя есть несколько минут, чтобы передать, как в программе «Поле чудес», приветы. Есть такие адресаты?
1: Ну, конечно. Ну, всем приветики, всем, всему коллективу Юмгайра, который пытается в чате меня поддерживать, нашим друзьям, которые в разнообразных
0: чатах тоже нас всячески... Я хочу, чтобы ты перечислил всех твоих сотоварищей по цеху, по команде. Перечислил. Ну, они достойны этого?
1: В чате Иван Привалов, это папашка мой сидит. Вот. Так. Ребята ВКонтакте сидят, это наши музыканты. Как... Сейчас кто там сидит? Вот Петька, аккордеонист сидит, Капранов Петр. Вот под Иваном Ивановичем скрывается бас-гитарист, который на самом деле ни разу не Иван Иванович, вот, которого зовут Юрик. Вот Петр Капран, Петр его упоминал, Тимофей Рябов тоже сидит, поддерживает. Ребята в чате, супруга моя с друзьями. У них они свой чат создали. В эфире общаться не хотят, там между
0: это
1: собой.
0: Где? Это где?
1: А они ВКонтакте, у них там своя беседа. Вот вам, ребят, привет. Угу. Ну и привет тем, кто работал над этой песней, над этими песнями вообще с нами, Пашке, там, звукачу. Ну, вообще, привет всем, кто все слушает, знает. Мы.
0: Вот. Мы с ними.
1: Мы с ними, да, мы с ними, надеюсь, они...
0: И сегодня, да, несмотря, да, сегодня. Несмотря на жаркие споры, и мы все-таки, Серега, сделали это. Я вот смотрю, ожил чат, и люди как-то что-то там... ну, правда, все время судят нас. А просто бы слушали. Я бы всем советовал просто слушать. Вот, слушать.
1: Как тебе сказать? Вот, если говорить что-то публично, это нормально, что за тебя судят? Как же без этого?
0: Да не, я не про то, когда сразу начинается обсуждение того, что услышал, без обдумывания и полного контекста, ну, не всегда красиво получается. Хотя мы все склонны к этому, все мы люди, все мы человеки. Абсолютно. Если что, да, да. Ну, тут уместно попросить прощения, если кого обидел, как это там положено, принято. Как говорится, ни у кого никаких умыслов не было. Я вообще благодарен тебе, Сергей, что ты сегодня...
1: Взаимно, за то, что
0: пригласил. Да, пришел на эфир, вот, потому что всегда интересно поговорить с человеком, который на что-то способен. Это очень хорошо, что есть и юмор. Это очень хорошо, что есть смелость отстаивать свою позицию. Ну, с высоты своего возраста, там, может быть, что-то поменяется через десяточек лет. Мы, может быть, еще поговорим об этом эфире. Да, да. Вот. И всегда интересно поговорить с человеком, в котором есть зерно, и ты его видишь, а он еще сам нет. Спасибо тебе, Серега.
1: Взаимно.
0: Вообще,
1: приглашай еще.
0: Ну, и вы нас приглашаете. Мы еще, мы тоже умеем ездить, ходить, перемещаться почти как НЛО. Я к этому эфиру готовил такую новостишку маленькую. Вот как раз минуточка осталась. Я недавно посмотрел телеканал «Культура» с Владиславом Флерковским. И там было интервью с Эдуардом Артемовым. Такой дедушка, композитор, народный артист России. Собственно, ну, такую симфоническую музыку всякую пишет. И вот он рассказывал про мощь инструментала в рок-музыке. То есть он сам даже... И после этого я вдруг натыкаюсь на новость, тоже, ну, буквально день назад, наверное, о том, что у нас занимаются культурой молодежи и создали симфонический оркестр молодежный. Вот. А на самом деле, да, молодежь, она тянется к нашей рок-культуре, и никуда не деваться нам от этого факта. И не потому, что мы здесь дерзкие или поем, матюкаемся, а потому, что в нашей музыке есть мощь. И плюс к этому мы можем приложить очень мощные и сильные слова. Так что желаю всем, кем иногда рок-музыканты недовольны, подумать над мощью русского рока. Ну что, а мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Я и Сергей.
1: Всем пока-пока.
0: До новых встреч, друзья. В следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. С вами будет программа «Мысли о смысле», и я, Сергей Ставроград. А кто будет гостем, ну, поближе к эфиру сообщу. Все, бывайте.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Его творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

без парашютиков. И как заманчив идеи чудиков. Безумец гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Золотая коллекция Неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Золотая колец информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
2: Не формат.
0: Не формат.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем Please Don't Worry.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

40-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь,

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

Раньше мы приметили, что когда человек умирает, за его душой прилетает вор и уносит ее в мир мертвых. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покоя. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара. Трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже простуду.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: Ка-ка-у.
0: Песню.
1: Ты улетела.
0: Нет, мама.

чем напел. Мне на твой ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу, зачем мой крепкий сон?

0: Нарущу я к вас. Как ваша фамилия?
1: Фамилия моя простая, и вам должно быть хорошо известно. Махно. Ну, слышите? Нестор Махно.

0: Кто ты?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, «Aerosmith» стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

тебе приходит, она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-метала. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой. Затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил это.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!